0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи!

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: I went deaf on the bitch.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Москве стали дико популярны за последний месяц кото-няни, которые следят за питомцами, пока их хозяева где-то в отъезде, либо просто где-то в командировке работают целыми днями.
4: Не покладая лотка, ну.
3: Работницы приходят домой, кормят кошек, убирают за ними, играют, развлекают. Один такой визит стоит от 1500 рублей, а при плотной нагрузке, загрузке, там 3-4 визита к разным, само собой, питомцам, можно зарабатывать до 100 000 рублей в месяц.
5: Еще
3: на кормлении котов.
4: Ну, конечно. Mm-hmm. С кошкой вообще надо играть как минимум дважды в день. По-моему, в одной из европейских стран ввели аж какие-то санкции людям, если они дважды не играют в день.
5: А как они
4: штраф.
5: Проверять будут? У кошки спрашивать?
4: У кошек есть тревожные кнопочки.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Доброе утро. 7:02 в Екатеринбурге, 21 августа, пятница, та самая пятница.
1: Я с таким удовольствием вчера помылся
0: да,
1: горячей
0: да,
1: водой.
0: Я тоже.
2: Это наконец-то свершилось. Мир очистился, вот эта природа, понемногу.
0: Не, ну сначала водичка, конечно, была похожа на колу или чай, уж я не знаю, какого там цвета, но... Ну и запаха тоже.
2: Учитывая, сколько ее не было, я вот честно,
0: я
2: перед тем, как
0: всему.
2: Включили, да, я думаю, не цвета красной глины, и мне вообще самое то.
0: Не окрашивает кожу и хорошо.
2: Да. У меня сегодня с вами последний денек.
0: Чего?
2: И, ну, в смысле, все, знаете, надо уже завязывать. Но нет, я жду, когда я вступлю в эти выходные, наконец-то, в период после 2 недель в катапульте, когда я еще добрую неделю буду тревожно просыпаться в 6 утра с ощущением, что проспал. Ну, если посттравматический синдром называть вспоминать, то да, наверное.
1: Ты можешь, Андрюха, приходить сюда все равно по утрам, мы тебя это пригреем, чаем напоим, кофе. Можешь через вот это вот окно смотреть на нас, да.
2: Пожалуйста, не надо. Пожалуйста.
0: Но тебе сегодня еще 4 часа все-таки придется здесь побыть.
2: Нормально.
0: Да, настраиваемся.
2: На самом деле, я заметил за последние 2 недели, что все-таки сложнее в итоге становится вечером, а не утром, когда на 2 шоу работаешь. Потому что как раз-таки...
0: Утром ты на адреналине,
2: вот да? Зарядик хватает, а вечером я уже такой... Ну,
1: это
2: ладно.
1: Нормально. Я тебе уверяю, ты еще 2 недели будешь в 5 утра просыпаться, да. И такой, да, блин.
2: В холодном поту я тебе клюсь, такой, я проспал,
0: надо бежать. В холодном поту идти в горячий душ.
2: О, точно, контраст.
0: Это катапульта, мы с вами здесь будем до 11:00 утра, так что, ребят, просыпайтесь.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
10: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев,

устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
1: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
2: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
2: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
1: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
2: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный полквартир. Проектная декларация на сайте nasta.com.rf.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на радио «Пилот». It's been

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
3: Катапульта онлайн.
4: Доброе утро, 7.15 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, солнечная погода за окном, последние такие солнечные и теплые выходные, что самое главное, обещает
5: ну,
4: этим летом.
5: Ну, не нагнетай.
4: Я
5: ну,
4: к тому, что тоже нужно успеть взять от жизни все. Начну со спорта, который будет в эти выходные. День болельщика, ХК «Автомобилист» готовится к новому сезону, и завтра на УГМК-арене пройдет этот самый День болельщика. Состоится товарищеская игра «Автомобилист-трактор», наши соседи из Челябинска. Сама игра начнется в 16.00, но будет и до матча некое шоу. Встреча будет с хоккеистами, будет кавер-группа, в перерывах тоже будут активности. Ну и после матча тоже будет и автограф-сессия, и возможность прогуляться по самой арене.
5: Ну, это прикольно.
4: В общем, будет интересно, да, напомню, 16.00, только что заходил вот на сайт «Автомобилиста», билеты есть, недорогие, 300-500 рублей, символическая такая цена, за то, чтобы провести хорошо выходные.
6: Ну, как будто больше на какие-нибудь вот фигню вот эту вот вредную поесть перед сном потратите же, лучше туда сходите.
4: Кроме того, я видел, будет еще отдельная локация, можно будет под крышей у ГМК-арены прогуляться, но там, насколько я знаю, нужно тоже регистрироваться за ранее, там очень красиво, захватывает дух.
5: Под крышей?
4: Прям там? Под потолком имеется в виду.
5: Да. А что там интересного?
4: С высоты посмотреть.
5: Ну ладно.
6: Просто а с другой стороны, ведь потолок — это просто крыша с внутренней стороны.
4: Философия немножко, да? Там очень красиво, но как человек, который боится высоты, я бы туда не рискнул пойти. Кроме того, футбол будет тоже завтра в 14.30. Урал-текстильщик. Билеты тоже есть, тоже по символическим ценам. 300-500 рублей. Приходите поболеть. Если погода будет хорошая, то с кайфом, конечно, можно насладиться нашей игрой. Кроме того, музыкальная часть за музыку отвечает буквально вот сегодня в 20.00 на летней площадке телеклуба АК-47. Будет концерт с живой музыкой, живыми инструментами, как и новинки будут.
5: Прям с оркестром?
4: Просто живые барабаны, там буквально вот гитарка, вот это все.
5: Ну, это тоже прикольно, да.
6: Витя, ну, пожалуйста, ну, вылези из барабанной бочки, ну, я прошу, ну, хоть раз.
4: Ну, и самое главное, конечно, событие этих выходных — это фестиваль «Книжная красная строка». В этом году из-за ремонта плотинки он пройдет на Октябрьской площади, но локация там не менее красивая, не менее, я бы сказал, проходная. Будет 3 дня программы. Само собой, будет много презентаций книг. Торжественное открытие сегодня в 15.30. Закончит вечер концерт группы «Запрещенные барабанщики» в 21.30. Завтра, я вот смотрю, тоже очень насыщенная программа. В 21.30 будет концерт группы «Топ». И в воскресенье будет заключительный день, тоже будет множество презентаций, общение с, в том числе с нашими музыкантами, будет посвящена одна из лекций, одно из обсуждений рок-клубу, можно будет самим Шахриным дискуссию устроить. Ну, а закончится все вот в воскресенье, опять же, в 19.30 пораньше, концертом группы «Биллис Бэнд».
5: Ну вот сегодня у нас придет как раз директор программной вот «Красной строки», и мы все еще подробности в 10 утра узнаем.
7: Шоу на радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Люксюм, Умнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Будущие отличники. У нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
11: Лента.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый 70-75 граммов 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
14: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
15: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
14: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
16: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки на дорогах ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончина, Бибеля 33. Ну а на дорогах города пока особо затруднений нет, но все-таки они имеются. И я думаю, что сейчас будет большая пробка собираться около вокзала, потому что там на Челюскинцев перед перекрестком с Космонавтов случилось авария, и в правом ряду там ДТП, и, конечно, сейчас пробка на Челюскинцев уже от поворота со стороны Московской, и там, ну, прям дичь какая-то творится, и те, кто сейчас со стороны Уралмаша тоже выдвигаются в центр города, вынуждены будут простоять в пробке. Затруднен сейчас проезд еще на улице Бакинских комиссаров перед Победы, в направлении Шевской, по Космонавтов затруднено движение перед самой улицей Шевской. Есть еще пробки уже в центре города. Это на Московской, около Дворца молодежи. И еще затруднено движение уже со стороны Академа на Дегенина. Пробка собирается в направлении улицы Серафима Дерябиной. И что еще в городе сейчас подстаивает? А вот, кстати, улица Малышева. В направлении Восточной тоже уже собирается пробка. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: У меня такой вопрос. Вот пригнал клиенту Starex Hyundai 2019 года, ну, что скажете по Hyundai Starex?
2: Ну, я бы сказал так, если дизеля мы обсуждаем, не самый надежный.
3: Да, дизель 2.2.
2: Не самый надежный вариант, но единственный возможный в этом бюджете, потому что все остальное, ну, мы мультивены, что ли, будем сравнивать, там цена будет другая совсем. Там есть, как бы, свои плюшки. Старексы, чем интересны были, у них хорошая широкая комплектация для обычного семейного автомобиля или минивена для такой, более-менее типа представительской работы, но до представительского уровня оно не дотягивает. Те же Альфарды, вон, возьмем, я не знаю, там, какие-нибудь варианты типа V-класса и так далее, ну, там уже все, там другой космос. И здесь, да, обычный добротный автомобиль для большой семьи, для путешествий куда-то, но с прикидкой на то, что дизель периодически бывает, возникают вопросы и по восприимчивости к топливу. Не очень дешево он и капиталится. Мы пару раз уже обсуждали с нашими радиослушателями, у кого эти Grand Starex были, ремонт подобных агрегатов. В бюджете, да, выигрышно, но в моменте надежности, динамики и прочих других вещей, да, не хватает как бы до того же мультивена дотянуться. Я думаю, что клиент сделал ставку больше именно на организацию пространства и комплектацию с дизелем, чтобы путешествовать. Больше этот автомобиль для меня ничего интересного не представляет. Европейские минивены с такими же тоже дизельными моторами чуть интереснее, но ввозить их сюда экономически невыгодно.
3: Ну, поэтому по таджикистанской схеме привез.
2: Ну, все равно, посчитать, если вот даже те же платформы, которые были у Peugeot в свое время, там же Opel даже брал эти платформы себе на вооружение, они тоже выгодные были только тогда, когда здесь было официальное все. Сейчас корейцы в этом плане, да, в приоре, потому что цена небольшая. Ну и плюс возможность взять с корейского рынка на полном приводе версию. Но если мы сравниваем, допустим, более-менее мощную версию мультивена на Халдексе, который реально едет, ну что мы, как бы все, там все разговоры закончатся. Хотя и в ремонте мультивен тоже не подарок. Пластик там тоже будет здоров и так далее. Так что я считаю нормально.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Mercedes GLK 220.
2: Это откуда такой? Ну, просто интересно, такие пробеги на этом холодильнике. 200 с лишним тысяч. Ну, ладно. Смотри, просто он маленький, да. Но у него вполне приемлемый багажник. Он достаточно высокий, он вполне комфортный. Единственный конкурент, который ему, ну, неплохую такую конкуренцию составлял, это X3. То есть больше таких, как бы, вот, более-менее адекватных вариантов в плане надежности управления не было. Там японцы, это уже немножко другая тема, там, меня вот эти подколы, там, с их радиолой, как я ее называю, они мне не очень нравятся. Все-таки, как бы, в этом бюджете хотелось бы хоть что-то более-менее яркое по части мультимедиа, ну, хотя бы экранчик побольше. Вот, но зато не откажешь в комфорте, динамике и для своего класса проходимости. Не всем, конечно, внешне зашла эта платформа, уж слишком квадратненький он был. Те, кому надо было чуть позализаннее, они более-менее современные версии смотрели, либо смотрели вообще уже после этого выходящие из C-сегмента модели. Но себя GLK оправдал, при этом поборов даже X3 во многих категориях.
4: Но я имею в виду про рестайленную версию, она уже не такая квадратная.
2: Да, он чуть-чуть подзализаннее, там, правда, бюджетик тоже такой кусачий, но в 220 пробег, я думаю, там будут неплохие скидосы, да?
4: Да, все, спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Кольцевая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на acidifismostok.ru.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
13: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
17: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
18: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
19: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
20: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
21: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
22: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
23: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
24: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
25: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
26: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
25: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
27: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
28: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
29: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
30: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:44 в Екатеринбурге.
3: И это самое время, чтобы кто-то получил подарок от нашего спонсора.
2: Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и Пеклимович Игорь Сергеевич.
3: 237-104 всего-то нужно набрать. Простенький вопрос, от вас простенький ответ. И хотел сказать вкусненький подарок. Стильненький.
2: Для кого-то, да, знаешь, может и вкусненький. Ну,
4: особенно перед 1 сентября, мне кажется, будет актуально. И вопрос сегодня связан с моим любимым фильмом, с криминальным чтиво.
2: Опачки.
4: И с одеждой.
2: Так, а то опять сорвался, да что ж вы будете...
3: Единственный танец, который я танцую всю жизнь, это танец
4: Причем
3: из криминального
4: перед туалетом,
3: чтива.
4: Да?
3: Всегда, да, это только перед зеркалом.
2: 237-104, вот
3: стою,
2: звонок.
3: Представляю, что я Траволта до того, как стрёмным стал. Доброе утро!
2: Привет!
5: Доброе утро!
3: Как тебя зовут?
5: Дмитрий.
3: Угу.
4: Дима, костюм есть, признавайся.
5: Что, простите?
2: Костюм. Есть у тебя строгий?
5: Костюм, да, конечно, я не один.
2: Да, так. А кто ты по работе? Ну-ка.
5: Инженер. Я на работу не ношу костюмы.
2: А куда ты их надеваешь?
3: По кайфу.
5: Ну, конечно, в стиле вечером. Пиджаки отдельно есть. 3 костюма целиком и несколько пиджаков.
4: Да ты у нас стиляга, Дмитрий.
2: Ничего себе.
3: Да-да-да, я люблю бренды Дольче, такие как Габбана.
2: Так, ну ладно, давай.
5: Для узких слишком костюмы.
2: Какие?
3: Ты себе разбираешься.
5: Узкие, да.
2: Ничего себе. Ладно, давай-ка для тебя вот такой вопрос. Какой элемент костюма вошел в моду после выхода фильма «Криминальное чтиво»?
3: Короткие черные брюки Мии Уоллес, галстук Винсента Веги или рубашка Сэмюэла Л. Джексона? Что же это?
5: Что? Я думаю, может быть, это галстук ковбойский, который был в этом стиле.
4: Ты еще помнишь, что он был ковбойский? Нифига себе.
3: Ковбойский галстук, да. Как будто был везде, где был хоть один персонаж ковбоя. Они все их носят всегда в американском синематографе.
5: Ну, потому что рубашка даже типа жабу, которая...
3: Вот видишь, у нас тут проблема, ты как будто сечешь побольше, чем мы.
4: Ты, видимо, совсем недавно смотрел этот фильм. Элемент костюма имеется в виду.
2: Да, есть еще вариант короткие черные брюки.
5: Тогда брюки, если элемент
2: брюки, да, действительно. Мы тебя поздравляем. Сертификат на 3000 рублей. Магазин мужской одежды «Братья Джентльмены» твой. Добавишь какой-то элемент в свой гардероб. Ну и не клади трубку, кричи «Катапульта» 3-4.
5: Катапульта.
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро, 7:51 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. При этом грипп в сентябре еще фиксировать не будут. Но Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа. Между тем, детсады и школы Екатеринбурга, всего 515 образовательных учреждений, готовы к началу учебного года, рассказала на заседании коллегии по подготовке к новому учебному году глава департамента образования города Елена Кириченко. На капремонт закрыта школа номер 20, а также несколько детсадов, в том числе 12, 188, 487, 151, 174. 6 детсадов вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. Всего в этом году в Екатеринбурге ожидается 207 тысяч учащихся. В детсады пойдут 75 тысяч малышей. В первый класс отправятся более 16,5 тысяч учеников, рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на Уралмаше подготовили к сносу десяток старых домов в рамках программы комплексного развития территории или реновации. Одним из первых включили в программу КРК участок в границах улицы Донбасской, Черниговского и Суворовского переулков. Площадь территории почти 28 тысяч квадратных метров. Компания-застройщик выиграла аукцион за участок еще в 2022 году. 3 года ушло на то, чтобы расселить все 10 жилых малоэтажек. Жителям расселяемых домов застройщик предлагал равнозначные по площади квартиры в границах Екатеринбурга, либо денежную компенсацию. Большинство жителей предпочли остаться на Уралмаше, отмечает Е1. Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матала на юге острова. Перевозчиком выступит компания Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-25. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», — сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимбиров. В кавере использованы англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
4: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола 38Б. SkillPro66.ru.
5: Лето снаружи, лето внутри.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду с прояснениями и днем возможен дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов-67». Акция действует
8: 31 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 8:04 в Екатеринбурге. Пятница. Сегодня 21 августа на календаре. 15 градусов есть. Вода горячая почти у всех есть. Красота.
1: Жизнь есть. Прекрасная, что? Я считаю.
2: Ну, за утопию ты описываешь.
0: Ну, слушай, ну, жалуются жители, например, Заречного, района Заречный и Эльма, что вот у них пока еще нет горячей воды.
2: Это что за дела?
0: Да.
1: У меня жалуются жители верхних этажей, что у них холодное, то есть у них там долго очень поднимается давление, а я на первом живу, у меня все хорошо, но я никому об этом не говорю.
0: Ну что, ребят, скоро... Школа.
1: 10 дней осталось.
0: Да, 10 дней.
1: Осталось 10 дней.
0: И пора бы уже собирать ребенка в школу. Мы вместе с сетью салонов цветовбукете.рф традиционную акцию уже такую ежегодную проводим. Собери ребенка в школу. И до 28 августа вам нужно зайти на сайт pilotfm.ru, перейти по ссылкам и решить викторины. Ну, конечно, лучше, если это будут делать дети. Причем для каждой возрастной категории своя викторина. Для будущих первоклассников, для начальной школы, для средний, и уже для старшей тоже все есть.
1: Ну и, само собой, каждый, кто правильно решил всю викторину, все задания, становится финалистом. Если вы прорешали, там просто в конце нажали «Готово», все, вы уже финалист. И 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой категории, и каждый победитель получит по 10 тысяч на сборы в школу.
0: Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф, телефон 22-106.
2: Если кто-то переживает сейчас, что как-то слишком часто вы ленитесь, тут нутрициолог выкатила рецепт от лени, и все это время это были 100 грамм селедки и ментая в рационе.
1: Я извиняюсь, как их принимать надо? И куда их нужно принимать?
0: 100 грамм.
2: В виде свечек. Нет, говорят, что вроде как вообще в целом за ленью на самом-то деле стоят не поведенческие даже привычки, как правило, а дефицит йода, витамина D и скачки сахара. А минтай — это как раз-таки среди доступной рыбы по содержанию йода, белка и креатина рекордсмен.
0: А я обожаю минтай.
2: А вот я сначала, я на эту новость обратил внимание, потому что я вроде как, лекарство от лени минтай, что дальше, от несчастья рахат лукума мне поесть, скажете? А потом я думаю, вот есть вот эти у

0: У меня в семье старшие поколения, которые вывозят абсолютно все с вот ничего не показывающим лицом. Я думаю, они, вот они реально рыбу хавали.
1: Они
0: постоянно.
1: Они на селедке жили.
2: Да.
1: Думаю,
2: у них нет мента или что?
0: Да, ну, видимо, да, видимо, не разводят. Потому что с пивосом что? Рыбка. Если супчик, то уха, давай вот это, жареную рыбку.
2: Мой пик удовольствия — это вот крекеры рыбки, которые с луком. Я на них вырос.
1: Вырос, да.
2: Да-да-да.
1: Не, ну рыба сейчас дорогая. Вот мы с Андреем просто за эфиром обсуждали эту тему.
0: Да.
1: Во-первых, дорогая, костлявая, еще ее очистить надо самим. Вообще столько возни вообще.
0: Я не понимаю, почему, что у меня за странная идея в голове. У меня все ведет в одно место, где я сейчас такой думаю. Выглядит, как будто не хотят, чтобы мы здоровыми с вами были. Да, что-то делают. Да, вот это вот.
1: Стейк форели,
2: ой,
1: да,
2: я помню тоже детство. Ну, так как я вырос в поселке, в небольшом. Дед у меня был рыбаком, но он как-то, по-моему, сетями ловил что-то такое. Ну, все законно.
0: Ну, что
2: и
0: надо?
2: Вот он привозил, наловил рыбы, привозил маме, и вот она, знаете, чистила ее.
1: До ночи.
2: Вся, да, кухня, вся квартира в этой чешуе. И вот почему-то у меня с тех пор какое-то неприятие к рыбе.
1: Отвращение к рыбе.
0: Да, а да, я помню этот взгляд женщин дома, когда вы приезжаете, да, с рыбалки. Они такие, господи, мы надеялись, вы не вернетесь, честно уже. Что сейчас будет?
2: Лучше бы в магазине купили, да.
1: У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Телефон студии 237-104. Нам сразу два звонка нужны.
2: И мальчики, и девочки.
1: Да-да-да, так что дозванивайтесь и получайте подарки.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
11: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
12: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
14: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленты опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм, дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
16: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
17: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
16: Быстро

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: В Монетке качество на высоте. Рис Акмаржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов 15 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: И у нас есть два участника. Первый дозвонившийся был Игорь. Он работает в медицинской компании водителем. Доброго.
2: В смысле, компания, что она? Это
3: что она?
2: Центр, что
4: привет.
2: Это?
4: Ты анализы развозишь, Игорь?
2: Игорюша?
4: Игорь!
2: О, по-моему, он пропал.
5: Мы взываем к тебе, Игорь. Явись!
2: Ну что, будем принимать тогда другой звонок?
4: Парнишку будем. Нам надо.
3: Да, нужен парнишка, а мы пока познакомимся тогда ближе со Снежаной. Она руководитель отдела снабжения. Доброго утра, Снежана.
4: Привет.
6: Доброе утро.
2: Давай, Снежана, немножко на связи мы поддержим. Сними трубочку.
3: Андрей. А я уже снял.
2: Да, все, сейчас мы примем звоночек. Нам мальчик-то нужен все-таки.
5: Нам нужен мальчик.
2: Ну, может быть, Игорь снова дозвонится, да, потому что нам все-таки два человека нужны. Почему мы принимаем мальчика и девочку? Чтобы по голосу различать.
3: Так.
2: Алло.
4: Привет.
6: Алло. Алло, здравствуйте.
2: А тебя как зовут?
6: А меня Константин зовут.
2: Костя.
3: Все, славненько.
2: Ты кем работаешь?
6: А я в авиации работаю, я бортпроводник.
4: О, класс. Какая авиакомпания, если не секрет?
6: А давайте это будет секрет.
2: Ну вот.
3: Хорошо.
4: Ну, красненькая, синенькая,
3: ладно,
4: зелененькая.
6: Красненькая.
4: Люблю вашу авиакомпанию, всегда ими летаю.
3: Со Снежаной, мы что-то совсем оставили ее в стороне,
2: нет,
3: начали разговор.
2: Сейчас мы поговорим.
3: Разговор.
2: Снежана, да. Еще раз привет.
6: Да, доброе утро.
3: Скажи, что ты снабжаешь? Чем?
6: Я работаю в транспортной компании «Кит».
3: Mm-hmm.
2: Я не знаю, если честно, я не очень разбираюсь в транспортной компании.
3: Я просто думаю, у нас интересный контраст, где есть Константин, который такой, можно я не буду говорить? И Снежана, а теперь давайте послушайте, где я там.
2: Авиация и транспорт, да. Ну, ребят, мы сейчас с вами будем вместе играть. У нас есть для вас три вопроса, что появилось раньше. Ответите на все правильно, получите приз на выбор. Итак, погнали.
5: Что появилось раньше? Грузовик? Или скотч? Что думает
2: это?
5: Константин?
2: Лента, вот
6: угу. Давайте я за скотч.
3: Угу. А что думает Снежана?
6: За скотч.
3: Хорошо.
4: А вот какой сериал вышел раньше? Сериал «Моя прекрасная няня» или сериал «Дальнобойщики»?
3: Костя, что думаешь ты?
6: Однозначно «Дальнобойщики».
3: Угу. Снежана?
6: Дальнобойщики.
3: Хорошо.
2: А вот какой район Екатеринбурга был образован раньше, Октябрьский или Кировский?
3: Что думает Константин?
6: Ну, давайте по сомнению, пускай будет Кировский.
3: Угу. Снежана, твое мнение?
6: Октябрьский.
3: Угу.
2: Итак, ну, давайте разбираться, да.
3: По поводу грузовиков и скотча. Грузовик изобрели в 1896 году, а скотч только в 1930.
4: Раньше поэтому... другие скрепы были. По-другому склеивали, да, счастье.
3: Поэтому, да, к сожалению, вот с первым вопросом сразу вы немножечко не туда двинулись.
4: Зато с сериалами оба угадали. Конечно, дальнобойщики появились раньше. Помню, еще на видеокассетах ВХС их смотрели. В 2001 году вышла первая серия, а вот «Нянечка» вышла попозже, в 2004.
2: Так, ну и теперь районы, кварталы. Кировский район. В каком году Сережа был?
4: В 1943.
2: Да, а вот Октябрьский официально образован в 1933. Ну, то есть на 10 лет раньше.
3: Да, тут вы, конечно, разошлись во мнениях, но, тем не менее, все, что можно тут, какой вывод сделать, это что, ребята, вы выиграли крик катапульта.
2: Совместные...
3: А это же самое вкусное,
2: да,
3: что
2: да,
3: может
2: да.
3: быть.
2: Желаем вам хорошего дня, ну и кричите вместе. 3-4.
6: Катапульта.
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 8.22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта на Радиопилот. Выпуск будет посвящен рабочим схемкам. Короче, москвичи придумали, как годами можно не работать, продавая свои квартиры, и новый тренд уже называют квартирной миграцией. Суть его в том, что владельцы дорогого жилья продают его, покупают квартиру в более дешевом районе, ну, подальше от центра, а на разницу живут несколько лет. Когда деньги заканчиваются, схему повторяют, постепенно переезжая все дальше от центра. И по оценкам риэлторов местных, одной такой сделки может хватить на 5-10 лет жизни.
0: Но это когда-то же закончится.
4: Да.
3: Когда-нибудь они переедут к Екатеринбургу, мне кажется,
4: схема,
3: просто ближе.
4: Да, схема прикольная, но для нее нужно два фактора. Это наличие изначальной квартиры и отсутствие мозгов. И только когда эти две вещи встречаются в одной точке. Ну, кстати, а может быть, так они и будут расселяться реально из Москвы, потому что Москва закончится, надо в регионы ехать уже.
0: И в деревне.
4: И вот эти вот все нижние мошонки, потому что в честь Маши, все эти села вновь заживут новой жизнью.
3: Пока самая действенная схема, мне кажется, у Ларисы Долиной, которая просто отжала квартиру обратно, и все нормально у нее было.
0: Не, почему отжала? Ей же все равно пришлось отдать.
3: Понятно, это понятно. При этом ей кто-то из поклонников, говорят, подарил еще одну квартиру, и она сейчас в ней и живет.
4: Мне интересно, поклонники дарят угрозы в личку.
0: Ты на них и живешь, да, выживаешь.
3: Маркетинг года тут в соседней Челябинской области придумали. Короче, две девочки молодых решили открыть локальную кофейню. На районе, по-моему, это в городе Златоуст происходило все. Кофейня называлась Love. Примерно год она отработала, но потом вступил в силу закон о том, что нужно все иностранные вывески переименовать в русские, а у девочек просто, ну, они там буквально чуть ли не в ноль работали, не было просто денег на новую вывеску. Они решили креативно поступить, и кафе «Лав» переименовали в кафе «Олег», просто поменяв эти буквы местами.
0: Это гениально!
3: И просто уже девчонки хайпуют, мне кажется, не первый месяц, у них стало больше клиентов, они просто, не выходя, повысили свою выручку. И это кафе «Олег», оно уже просто за пределы Челябинской области вышло. По всей России хайпует.
4: А я думаю, я про это не могу придумать шутку лучше, чем они это сделали. Но уже тут невозможно.
3: Попробуй кофе из «Олега», да.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «РАДИО» на кассе. Акция действует с 10.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
7: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.
8: Белл

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Катапульта.

0: Здравствуйте.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8.32 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бибеле 33. Ну а на дорогах города почему-то много ДТП. Сейчас на улице Космонавтов перед машиностроителем в направлении города случилась авария, из-за этого пробка. Далее смотрим, где еще ДТП. И, кстати, ремонтные работы очень затрудняют движение по Космонавтов перед Челюскинцев. Там очень большая пробка, достаточно долго придется стоять. И около вокзала тоже на Челюскинцев произошло ДТП в направлении улицы Московская. Тоже, опять-таки, пробка. Еще одно ДТП уже на улице Малышева. Оно случилось перед улицей 8 марта. Тоже пробка собирается. Далее снова улица Челюскинцев сразу после маршала Жукова. Там, опять-таки, затруднен проезд. Ну и, конечно, пробки сейчас со стороны Академического на выезде. Затруднено движение. Еще, кстати, одно ДТП уже случилось на улице 2 Новосибирская перед, сразу после Военной. Тоже пробка большая собирается. Ну и, собственно, пока в городе, как говорят, Яндекс.Карты 3 балла. То есть достаточно легко можно проехать, но это все только до того момента, как дети не пойдут в школу. Пока же наслаждаемся практически беспробочным городом.
0: Информация на правах рекламы. Уникум.

все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А вот Volkswagen Polo, когда со второй на третью переключается, либо сбрасывает, он всегда поддергивает. Как-то коробку можно настроить или нет?
2: Насчет настроек коробки сомневаюсь сильно. Но проверить можно, конечно. Есть компании, которые занимаются и проверками, и вскрытиями, и ремонтами, и прочими радостями. Пока я бы не сказал, что это какая-то прям, ну, печаль-тоска, и, может быть, это вообще не коробка. То есть, всякое бывает. Это надо для начала диагностировать, что это конкретно прям коробка дергается.
3: В таксопарке работал на предыдущем кузове, Полике. Вот, там также была история. Я думал, может, с ним что-то не то, потому что, ну, как бы пробег большой, там все дела. А вот новый Поло взял, и такая же история.
2: Ну, вот я тебе приведу пример тоже из своей жизни. У меня, когда сестра в свое время купила Peugeot, у меня было ощущение, что из него коробка сейчас вылетит просто. Она так переключалась жестко. Я говорю, ну все, коробку точно менять. В итоге я прокатился еще на тестовых. И выяснилось, что там одна и та же история постоянно. Просто так коробка переключается. А, понимаешь, нет какого-то вот такого прям регламента, насколько серьезные должны быть толчки во время переключения, какой промежуток между переключениями должен быть там и так далее. То есть тут я не могу тебе вот так по фотографии сказать, о, все, коробка приплыла, или ее надо перепрошить, или еще что-то в этом духе. Во-первых, надо проехать, понять, насколько это серьезно. Во-вторых, если это действительно уже серьезно, и это вызывает вопросы, там, я не знаю, по вообще как бы безопасности езды, и сколько она проживет, то тогда надо ехать в диагностику, смотреть машину и выяснять. Я еще раз повторю, бывает, что это не коробки. Многие люди путают там подушки на двигателе, еще чего-нибудь. Такое тоже бывает. Поэтому для начала продиагностировать, если проблема действительно есть, она выявится. Но что-то мне пока подсказывает, раз мы как бы об этом говорим не как о проблеме, а как пока о вопросе типа перепрошития коробки и таких вещах. Но мне кажется, что пока это не очень серьезно. Вы и в диагностике просто время потратите.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Звонил как-то несколько месяцев назад по поводу автомобиля «Лада Искра». В общем, купил я данный автомобиль.
2: Ну, кстати, и... за ними прямо в отличие от Веста прямо идут люди.
3: Ну, есть на самом деле за что, за свой ценник. Машина очень хорошо отрабатывает. То есть я ее взял по госпрограмме там за 1.5 миллиона в полном фарше. Кросс-версию. И для моих задач, там, условно, дом, сад, работа, очень хорошая машина. Да, где-то, может быть, движка, конечно, не хватает. Ну, устал он уже, но... для города более чем достаточно.
2: Печально, конечно, что не смогли так как бы решить некоторые вопросы по конструктиву и сделать интересные моторы у нас. Вот все-таки надо было смотреть, пока присутствовали там те же моторы у Renault и Nissan с нами. Надо было смотреть быстренько, хотя бы, как, ну, как сделайте, как китайцы, скопируйте, ё-моё, уже хочется сказать. А так... Я тоже наслышан уже много от кого. Мы-то как бы искру катанули, ну и забыли, что называется. Интересна статистика. У тебя кроссовая версия универсал?
3: Универсал.
2: Но там вот мне лично по объему багажника вот было интересно. Много влезает вообще?
3: Ну, у меня влезло спокойно 8 вязанок дров без... без раскладывания заднего ряда.
2: Рейлингами пользуешься?
3: Все задумываюсь, но пока это то руки не доходят, то это... Не могу себе на самом деле продать пока. То есть нет вроде такого, что надо сильно длинное возить, а если есть, то проще газельку заказать.
2: Респект за комментарии и удачи тебе в эксплуатации. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: И главный приз – автомобиль!
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы...

0: Кольцевая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения срока вместе против получения призов на acidifismastock.ru.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 31 августа 2026 года.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
11: Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
14: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
15: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
16: Осень не за горами, а лето... У нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
17: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
19: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
19: Спасибо Керамиру.
20: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
21: Акция действует до 31 августа этого года.
22: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
23: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6859, 119-021-1, за корпус 2-0+.
24: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
25: Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: утро. В Екатеринбурге 8 часов и 53 минуты. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Минувшей ночью и утром полуостров Крым подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Симферопольском районе погибли 2 человека. Еще 3 ранены, в том числе ребенок. Также 1 человек ранен в Сакском районе, сообщил глава республики. Он пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развадджаев. С 8 вечера до 8 утра по московскому времени над регионами России были сбиты 64 дрона. Об этом сообщили Минобороны. Московские аэропорты утром работают по согласованию рейсов. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки занимается московская компания «Альмакор Групп» с 2021 года. У нее в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти города не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ, отмечает агентство. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планируют завершить до конца текущего года. В Екатеринбурге проведут 2-ю ночь музыки. Она станет частью фестиваля молодежи, который запланирован в городе с 11 по 17 сентября. Об этом рассказали организаторы мероприятия. 12 сентября гостей фестиваля познакомят с историей отечественной рок-сцены. Им расскажут о звездах Свердловского рок-клуба. Участники фестиваля услышат группу «Чиш энд Компани», уральский коллектив «Топ». В финале спецпроекта устроят и традиционную акцию «Светает». Рано утром участники будут ловить первый луч солнца, пишет «Комсомольская правда». Хоккейный автомобилист проведет завтра товарищеский матч с трактором перед стартом сезона. Игра состоится на домашнем льду. Для болельщиков подготовлено предматчевое шоу. Оно начнется на УГМК-арене в 15:45. Болельщики увидят обновленный состав команды, который пополнили 8 новых игроков, отмечает «Комсомольская правда». Впервые в составе автомобилиста сыграют бывший хоккеист «Акбарс» Александр Барабанов, а также вернувшийся из Северной Америки Даниил Гущин и новый для КХЛ канадский легионер Кейл Глэк. Игра станет первой и для нового главного тренера команды Алексея Кудашова. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город». Синоптики сегодня в течение дня пообещали в городе облачную погоду с прояснениями. Днем будет дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
8: Пилот FM.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
13: Ты учишь английский?
14: Я не учу. Я говорю.
15: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. 21 августа, пятница. Солнечная пятница. Хотя, говорят, сегодня дождь будет в городе вечером. Но пока классная погода.
1: Давайте вот пусть не будем,
2: дождь обходит стороной. Знаете, вот много было прогнозов и в прошлом месяце, и в этом. И как-то всегда везло нам. Да. Обходил как-то по области, по краю задевал. Но у нас все хорошо было. Пусть будет и в эти выходные так.
1: Да, то вот знаете, я бы, может, конечно, и вдохновился дождем когда-нибудь там в молодости, а сейчас у меня уже особо нет слез, которые там прятать где-то надо и других жидкостей.
2: Сейчас чаще колени, кости ломит перед дождем, да?
1: Я вообще не ожидал, что все эти истории про то, что надо носки теплые зимой носить, были правдой в детстве. Ну, я не мог поверить, что
0: у меня... Я даже летом их ношу с утра.
1: Ну да, потому что я не мог поверить, что у меня когда-то будет суставы ломить. Что это такое? Моя жизнь
0: отличная. А это только начало, Андрюха.
2: Погоди, Андрюха, впереди еще пояс из собачьей шерсти. Вот так он заживешь.
1: Впереди... Позади, мне нужны более эффективные методы. Но в любом случае, тут история забавная. Прилетела из США. Там американским военным начали предлагать поиграть в GTA 6, когда она выйдет прямо плотно, в обмен на продление контракта с Пентагоном. Мотивация такая, да. Короче, в одной пехотной дивизии там вот сказали, что, мол, как выйдет игра, мы вам дадим 4 дня отпуска, чтобы вы сидели и захлебно прямо в нее играли. Если на 2 годика подпишите потом с нами контракт.
0: А, вот так. И, то есть, если не поиграете, то не подпишите.
2: Типа не премия вам будет, просто а вот 4 просто дня поиграть.
1: И, по словам пресс-секретаря этой дивизии, говорят, что уже 20 из 130 подписали в одном батальоне вот этот контракт, в том числе ради возможности поиграть в GTA.
0: А что, они ее обкатать, типа, должны?
1: Ну, нет, просто это, вот видишь, история есть у пацанов, что когда какая-то очень крупная игра, которую ждали, выходит, они хотят на выходе ее сразу засесть, вот просто и
2: есть
1: играть
2: залпом. Есть такие
1: люди,
2: которые, да, просто могут на неделю засесть дома, не выходить никуда, ночами, днями играть.
0: У меня дома такой подросток есть, да.
1: Ну вот, просто я думаю, когда это делает кто-то вроде армии США, я думаю, ребята, вы же постоянно кричите про то, какая у нас самая лучшая армия. Тогда вот это хотя бы не рассказывайте никому. Делайте это втихаря, лучше не делайте.
2: Я помню, мы делали новость буквально вот пару недель назад, что планируют целое производство уходить в незапланированные отпуска, ну там дня на 3-4, когда эта игра выйдет. Автомобильный,
0: мир
2: причем,
0: рухнет,
2: производство.
0: Я так чувствую, но когда она выйдет?
2: В ноябре.
1: В ноябре, да. Поэтому я думаю, что там будет какая-нибудь история однажды, что они все вот в этих

0: Как в цельнометаллической оболочке, у них жесткая тренировка солдатская. Он такой, типа, почему ты решил идти сюда? GTA! Это что такое вообще?
1: У нас впереди игра. Не GTA, конечно, это может знать каждый. Мы ждем вашего звонка по телефону 237-104.
2: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
9: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу. АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
17: Не стыдно?
18: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
19: Жилые кварталы. Уралмаш 1.
20: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
19: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
20: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
19: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
20: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
21: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: И главный приз – автомобиль!
23: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Катапульта.
7: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
3: С нами будет играть Сергей. Он укладывает напольные покрытия. Доброго утра.
2: Привет, Сереж.
4: Доброе утро.
3: Что у нас сейчас берут чаще всего вот по твоей статистике? Какие выбирают напольные?
4: И ламинат, и... Ну, в основном, как бы, обычный ламинат, либо елочку.
2: А кварц, винил, нет?
5: Ой.
4: Здесь нет какого-то определенного стандарта.
2: Ну, а ты бы сам что посоветовал людям?
4: Да на вкус и цвет, товарищи, нет. Тут кому-то елочкам только нужна.
3: Сейчас еще многие
2: делают... А линолеум забыли?
3: Да, кстати.
4: Нет, пользуется спросом.
5: Ты его тоже укладываешь?
4: Да.
3: Я видел кучу историй про то, что какие-то делают вот эти сейчас креативные полы непонятные с эпоксидкой, заливая там что-то, да, я думаю, это выглядит очень много работы для так себе результата, если
5: все
3: честно.
5: Все там мухи, которые, знаешь, у тебя за диваном там останутся в этом эпоксиде, будешь потом любоваться ими, да?
3: Да, это как будто нет. Вот я не знаю просто, я всегда думаю, такой вот паркет или ламинат, насколько я ощущу более высокое качество того, что это прям паркет? Или, может, все-таки не поддаваться?
2: Ты ощутишь это по кошельку, ну.
3: Ну, вот да, вот типа, есть ли смысл, кроме цены?
2: Ладно, давай мы с тобой поиграем сейчас. У нас будет три вопроса для тебя из школьной программы по физике. Как у тебя с ней было? Ой-ой-ой.
4: Да как-то не очень.
3: Но нет, учитывая твою работу, мне кажется, все равно прикладная физика, она где-то в голове живет.
5: Да. Каждый из нас немножко физик в душе.
2: Итак, поехали. Первый вопрос. Какой закон открыл Ньютон после падения на его голову яблока?
3: Закон напряжения, закон тяготения или закон расщепления?
4: Тяготение.
2: Да, что-то сомневался.
5: Верно.
2: Действительно, да.
5: Причем легенда гласит, что вроде как яблоко не падало, просто на голову ему конкретно. Просто ну, что там что-то упало у него, тогда он придумал этот закон.
3: Я подумал, я не умею как Саня играть на дуде, но я умею всякое делать голосом, поэтому я буду просто делать...
2: Прекрасно. А второй вопрос. В каких единицах измеряют силу электрического тока?
3: В омах, ваттах или амперах?
4: Еще раз вопрос.
3: В каких единицах измеряют силу электрического тока? Омы, ваты, амперы.
2: Ну, мне кажется, каждый мальчик это знает.
5: Методом исключения тут можно, наверное.
4: Ну? В омах.
2: Омах. Сила.
4: Либо, омы, ваты.
3: И амперы.
2: Сила.
5: Электрического тока.
4: В амперах.
2: Ну, действительно,
5: само собой.
2: Да.
3: Я не остановлюсь.
5: Андрюха, аккуратнее обделаться можно.
2: Так, ну и заключительный вопрос. А что в физике измеряется в кулонах?
3: Частота, магнитный поток или электрический заряд?
5: Был еще вариант извинения мужичков, но он слишком простой.
4: Что еще раз измеряется?
2: Кулоны.
3: Кулоны. Это частота, магнитный поток или электрический заряд? Это уже такое,
5: со
3: чуть сложнее.
5: Со звездочкой, да.
4: Частота.
3: Магнитный поток, электрический заряд.
4: Второй, наверное, вопрос.
3: Магнитный поток.
2: Магнитный поток, считаешь ты? Мы принимаем твой ответ.
5: Электрический заряд в кулонах измеряется. Сорян, не повезло с последним вопросом.
2: Ну, я думаю, ты запомнишь теперь надолго.
3: Это на самом деле, да. Будем честны, это вот не самое на поверхности лежащее. Про кулоны это как будто уже там чуть попозже, на 3-4 год.
5: Для олимпиадников задание.
3: Да.
2: Ну, мы желаем тебе все равно хорошего дня. Кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта.
6: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
7: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, 9.25 в Екатеринбурге, с вами Катапульта на Радиопилот, новости осуждения. Каждый третий россиянин осуждает своих коллег за их еду на рабочем месте. У нас есть такие коллеги, которые и осуждают, и едят. При этом 60% предпочитает обсуждать чужие обеды за спиной, а 28% готовы высказывать свое фи прямо в лицо. Из-за такого фудшейминга, еще слово специальное для этого, почти каждый пятый россиянин отказывается приносить некоторые блюда в офис и просто боится есть.
0: Ну, смотря что есть, понимаешь?
4: Ну, вот, например, вы когда были в отпуске, Линка такая: я сейчас себе печеночный торт возьму. И как жить людям с этим вообще вокруг?
3: Лина у нас вообще удивительный человек. Она может есть капусту тушеную с тушеной рыбой, все это заедать печеночным тортиком.
4: А при этом, да, мы сами были виноваты с Эдиком, потому что мы наговорили очень много плохого про печенку, и это спровоцировало у нее желание. Но иногда, да, просто вот эта фишка же с едой, что готовая еда, особенно с мясом, там, с капустой, она вкусно пахнет, аппетитно только, когда ты ее ешь. Да, ну и приготовки. А когда ты сытый, такой: пельмени?
0: Пельмени отвратительно пахнут. А котлеты?
4: Да, котлетки, пельмени, вот это все. Ты просто
0: открываешь контейнер вот так вот.
3: У меня, мне кажется, навсегда в памяти, где-то на подкорке осталось, что я в школу, когда приходил ко второму уроку, а там уже наша столовая школьная работала, там просто на всю школу воняло какой-то сгоревшей капустой, сгоревшим мясом, и тебе нужно учиться, у тебя еще физкультура рядом, спортзал с столовой, и тебе надо как-то учиться и бегать,
0: потом
3: зарабатывать
0: еще
3: нормативы.
4: Да, там же еще школьные эти котлеты были, они вот этот просто серый какой-то непонятный брикет несчастья.
3: И еще знаменитый капучино, вспомни, который разливали поварешкой.
4: Не знаю, что там сверху плавает. Я просто буду делать вид, что этого не замечаю.
3: Ленивые сотрудники, как выяснилось, чаще становятся начальниками. Об этом рассказали психологи. Такие работники привыкли экономить время и силы, поэтому ищут более простые и эффективные способы решения задач. И это же дает им преимущество перед коллегами, позволяет добиваться высокой продуктивности с минимальными усилиями.
4: У меня на самом деле были ситуации, где я упирался в стенку карьерного роста на предыдущих вот своих этих местах работы, где мне откровенно говорили, типа: там, Андрей, нету никакого смысла тебя переводить на должность су-шефа, мы просто его найдем, любого, в принципе, возьмем, но вот повара-универсала, который типа на разные
0: суетолога.
4: Станции, да, суетолога, как бы нам в натуре надо, поэтому ты классный, но ничего не получишь за это, конечно.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Реклама.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Затор. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранее диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
7: Катапульта.

0: Доброго утра всем, кому не едется. Это, конечно, беспорядок. В Екатеринбурге 9:36, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи, Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 3 балла у нас на дорогах, то есть, в принципе, конечно, можно сильно не переживать, но все-таки можно попробовать объехать заторы, например, на Трудовой, Губахинской и Проезжей, который от Березовского тракта до Укромного переулка тянется. Еще толчья вас поджидает на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Тоже, ну, не сказать, что прям застряли, но затруднения имеются на Московской от Объездной до Волгоградской, на Амундсена тоже достаточно классическая ситуация от Академика Бардина до Объездной, там вялое движение, на Бебеля, ну, так плотновато от Пехотинцев до Таватуйской, и на Щербакова тоже придется немножко потерпеть от Лыжников до Павлодарской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Фу, не очень. Это вообще как у всех.
1: Катапульта.
0: Это что такое?
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Какова красота!
4: Это как зашел, как сделал в комнате настроение просто по-хорошему, по-красивому.
3: 9.41. Продолжай.
4: А и поэтому самое время сделать четкое получение подарка на Радиопилот.
3: Лучше картать. Лучше картать.
4: От нашего спонсора.
3: Это ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8 сайт turbokarting.ru.
5: Залетайте на нашу видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Там вас ожидает ребус. Разгадывайте его, набираете 237-104, говорите, что получилось, подарок получаете.
3: Да, подарок — это сертификат на 2 заезда. Очень классно.
6: Очень легкое слово, у нас IQ 100 на троих, и то мы даже разгадали, да?
3: Ну ладно, ты разгадал, Сережа.
5: IQ 100, и это типа вообще другая расшифровка.
3: Алло, алло, есть звонок у нас. Привет.
7: О, да, привет.
3: Как зовут тебя?
7: Паша меня зовут.
3: Паш, что за слово?
7: Сертификат.
3: Да. Молодец. Да.
6: Поздравляем.
3: Он самый. Его ты и получаешь. На 2 заезда в турбокартинг. Мы тебя поздравляем. Трубку не клади, кричи катапульта. 3-4.
7: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Турбокартинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбокартинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
13: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
14: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
14: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
16: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
17: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
18: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
17: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
18: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
17: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
14: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
19: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
14: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
17: А дальше?
20: А в Лимпопо
1: поедешь? На горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
20: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
21: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
22: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
23: Уралмаш не будет прежним.
24: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
25: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
24: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
26: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
27: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
28: Катапульта. Ба-бах!

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге начали готовиться к визиту президента Путина. Он может приехать на международный фестиваль молодежи, который запланирован с 11 по 17 сентября. Об этом пишет Я-1, ссылаясь на источник. Последний раз президент приезжал на Средний Урал в 2024 году. Тогда в самом Екатеринбурге не задержался. Прямо из аэропорта отправился в Нижний Тагил, где посетил Урал-вагонзавод, осмотрел сборочную линию танков и зашел в новую школу. Затем побывал в Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» и объявил о планах строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, напоминает агентство. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечные, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 2025 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. Предстоящие выходные погода на Среднем Урале немного испортится. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. В крупных российских торговых сетях существенно подешевели бананы почти на 8% за месяц и теперь стоят от 110 рублей за килограмм. Об этом сообщил глава ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Он отметил, что основным поставщиком бананов в России является Эквадор. Он обеспечивает более 95% их импорта. Один из эквадорских сортов может храниться до 50-60 дней. Сорта из других стран обычно имеют срок хранения не более месяца. Бананы – один из самых популярных фруктов на российском рынке. За год россияне потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов, пишет РИА Новости. С 20 августа в российских кинотеатрах стартовал неофициальный показ фильма «Человек-паук. Новый день». Фанаты раскупили почти все билеты на премьеру, пишет РБК. Изначально премьеру планировали провести 6 августа, но перенесли из-за выхода отечественного фильма «Последний богатырь Колобок», из-за чего фанаты американской франшизы в сети объявляли бойкот российской сказки. Неофициальные показы ленты «Человек-паук. Новый день» проходят в рамках предсеансового обслуживания, пишет РБК. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
2: Информация на правах рекламы. Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в Prime Service. Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
4: Лето снаружи, лето внутри.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду с прояснениями и днем возможен дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
7: только не китаец.
9: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
7: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
7: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
12: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге. Пятница, 21 августа на календаре. Скоро выходные дни. И уже с сегодняшнего дня, с этой пятницы, у нас в городе начинается чудеснейший международный книжный фестиваль «Красная строка». И вот о нем мы сейчас будем подробнее разговаривать. У нас в гостях люди, которые, во-первых, про это расскажут, во-вторых, второй гость, с которым мы будем общаться, он для меня удивительный, но об этом попозже.
1: Наша надежда.
0: Да-да-да. Но для начала мы поговорим с программным директором как раз «Красной строки». Это Галина Бочарова. Галина, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, давайте рассказывайте, сколько дней это будет продолжаться и вообще, как это будет выглядеть? То есть люди будут приходить там читать просто, обмениваться книгами или как вообще, какой формат?
3: Я так понимаю, целая программа будет насыщенная.
0: Вот
3: причем.
0: Хотим знать, да.
2: Да, фестиваль на самом деле проводится 4-й год. Каждый год мы видим, что количество гостей фестиваля все растет и растет. Если я правильно помню, в прошлом году «Красную строку» посетило 90 тысяч человек.
3: Причем со всей России, я знаю, съезжают.
2: Да, приезжают очень много людей из регионов, из других. Приезжают, я даже знаю людей, которые из Москвы сами летят сюда, потому что вот мы в индустрии считаем, что «Красная строка» — это лучший региональный фестиваль, который вот сейчас на сегодняшний день существует вообще в России.
4: Ну, в целом у нас в Екатеринбурге мы стали очень фестивальным городом, да. И как будто «Красная строка» вот вписывается в эту категорию, где нету в Москве у вас, нету.
3: В этом же году перенесли на Октябрьскую площадь. Нормальный перенос перешел?
2: Ну, мы немножко переживали, но, честно говоря, я вчера пошла, посмотрела на площадку, мне даже в некоторой степени больше понравилось, потому что сама ярмарка сконцентрирована как-то получше и поплотнее, то есть люди не будут теряться, если они пришли купить детские книги и взрослые книги, они в одном месте все это посмотрят, выберут, и мы, конечно, очень хотим, чтобы приходили семьями. У нас есть взрослая программа большая, большая детская программа и театральная программа. Вот это такая, мне кажется, новая история, которая возникла в этом году так вот осознанно, как-то на второй сцене.
3: А театры какие-то местные будут или тоже приезжие?
2: Будут местные театры, там будет «Коляда» театр, еще несколько местных театров и московский гость, мастерская «Брусникина». Они сегодня в 17:30 будут показывать спектакль такой... Современное прочтение Евгения Онегина.
0: Ух ты.
2: Онегин, версия Ленский, там такой с музыкальными инструментами, с рэпом. Мне кажется, интересно будет
3: всем. Что для взрослых будет, вот сразу спрашивают, интересного, необычного?
2: Вообще звездный состав у нас получился. В Екатеринбург традиционно все с удовольствием едут, и не приходится долго упрашивать. Среди хедлайнеров, наверное, я выделила бы... такую вот сейчас взошедшую звезду писательницу Катю Качер, которая пишет такие семейные саги, женские романы. Это очень востребованная ниша. Очень много у нее поклонников. Первый раз она приезжает в Екатеринбург. Сергей Шаргунов, такой это уже, ну, фактически автор таких больших романов, такой, ну, не будем говорить классику, но не старый человек, да, на него недавно вышла новая книга «Попович», очень интересная.
4: Ну, вся классика когда-то только вышла.
2: Да-да-да. Станислав Гридасов с книгой «Уткина». Это книга про комментатора Василия Уткина, которая вообще очень успешно показала продажи.

0: Мы продали тираж 10 тысяч экземпляров только на стадии предзаказа. Для нашей индустрии это очень круто.
1: Но там можно будет книгу приобрести?
0: Книгу можно купить, можно будет прийти на встречу с ним завтра в 17:30, если я не ошибаюсь.
1: Ну, я, кстати, смотрю, что есть ведь сайт, на котором вся программа.
0: Сайт, да, вся расписана. Программа по дням, по шатрам, по сценам, все можно
1: даже
0: поискать.
1: Прямую трансляцию можно посмотреть на фестивале, если вдруг вы не можете попасть. А можно ли туда приносить свои книги и обмен? Вот будет ли такое?
0: Нет, вот такой истории нету. Может быть, стоит подумать про это на следующий год.
2: Со своей книгой тебе скажут на входе: нет, вы за пределами дочитываете и заходите.
1: Ну, у меня просто дома очень много детских книг, дети, которые уже выросли из этого возраста, mm-hmm. да, и куда-то их продавать,
2: ну,
1: отдавать.
2: Ну, какой-то своп, наверное, да, может быть, обмен.
0: Хорошая мысль, подумаем про это на следующий год. На самом деле, для многих актуальная история, да, и мне кажется, что...
2: Ну, и тут еще хотелось отметить, что как будто сразу понятно, если кто думает, это явно не просто прийти на книги смотреть, это прямо культурная программа, то есть и театральные какие-то постановки замешанные, музыкальное оформление их и так далее, поэтому все равно фестиваль, вы и книги там себе какие-нибудь новые литературные произведения найти сможете, ну и в целом вот отдохнуть как на развлекательном мероприятии.
1: Это но там хорошее... не будет так, как в библиотеке, тихо.
2: Ну да, да, то есть это хорошее объединение развлекательного и познавательного.
1: Да, что очень важно. Ну вот, давайте сейчас пообщаемся с Александром. Александр Иманов. Саша вообще известен в соцсетях как адский книжник. Мы сейчас расскажем подробнее. Саша вообще восьмиклассник. Приехал он из Подмосковья. Из какого города, Саша?
3: Орехово-Зуево.
1: Ты чем... Почему ты так знаменит? Вот давай всем мамам сейчас мед в уши немножко нальем.
3: Ну, все началось с того, что у меня перевелась в другую школу подруга.
1: Так.
3: И мне было не с кем общаться. Потому что мне устроили бойкот, но это отдельная история, про нее не будем, угу. Потому что грустно немного, но и ладно, было и было. Я думаю, хочу с кем-то поделиться то, что я делаю и что я приношу в мир.
2: Угу.
3: Я стал вести блог. Блог стал набирать обороты.
1: А блог о чем ты начал? Сразу
3: про книжки,
1: о книгах?
3: Да, угу. Мне стали сразу...
4: Книжки детские или взрослые? Ты
3: обозревал? У меня там все были книжки. Самое мое первое видео — это распаковка книг «Музыкальный приворот» Анны Джейн. Потом в комментариях мне один нехороший мужчина написал то, что я стану тем, кто меняет пол с мужчины на женщину. Да.
4: Не слушай этих хейтеров, они
3: и
4: всем
3: то, что
4: такое
3: пишут, даже
4: нам. Я читаю
3: женские романы, я вообще как женщина. Но мне было очень обидно, поэтому я записал видео. Я изучил его аккаунт досконально.
1: Молодец.
4: Переиграл и уничтожил, красавчик.
3: Я просмотрел все. От того, какой клуб он футбольный любит, до чем занимается в обычной жизни.
1: Да ты детектив.
3: И записал ролик про него, то, что вот мужчина решил самоутвердиться за мой счет. Единственное у него из достижений, то, что он отслужил в армии, да и все.
2: Ну и потом, типа, а может быть, друган, ты начнешь алименты платить, например, или что-нибудь в этом духе.
1: И так ты стал популярным.
3: Это видео набрало 1,5 миллиона просмотров. От него стали приходить подписчики. Дальше мне стали присылать издательство книжки на обзоры,
1: ничего
3: просто со мной
1: себе
3: сотрудничать. Да, мне стало много кто писать по поводу рекламы. Мне до сих пор пишут, мне очень приятно. Но хотелось бы, чтобы было побольше.
1: Так, подожди, время на чтение у тебя осталось?
3: Осталось, да. У меня, как сказать, у меня вышла новая рубрика на канале, то, что читаем ночью. Мы читаем книгу. Я ставлю таймер, завариваю себе чай, свечку. И вот в такой уютной атмосфере, сидя на кресле, ночью я читаю.
1: Вслух.
3: Нет. Ну, сейчас я сделал первое видео ночного чтения и прошептал некоторые слова, и мне стали писать, что у меня, как ни странно бы это прозвучало, красивый шепот и четкий.
1: У тебя прекрасная дикция.
4: Это называется АСМР.
2: Да, я просто, на самом деле, я честно, это не какая-то там вот эта ненужная, непонятная лесть. Я тебя слушаю, я такой, ну что ж, уровень речи повыше, чем у многих взрослых, которых я встречаю на своем пути. Поэтому да.
1: Вот у меня только вопрос, опять же, да, как от мамы ночью. А спишь ты когда, Саш?
3: Сплю я с 4 до где-то обеда. Но это очень крайние случаи, когда так получается.
2: Я защищу эту на самом деле позицию. Где я такой, послушайте, ну, до тех пор, пока он делает все, что должно быть сделано и может себе позволить. Да как, ну, это же смещение немножко. Это же не просто я не сплю или что-то такое.
4: Слушай, а на фестивале
1: да,
4: вот как раз...
1: Да, что ты будешь делать на фестивале?
4: Да, где тебя можно найти, чем ты будешь заниматься?
3: Меня можно будет найти по стрелочке.

0: красного и желтого цвета. Это я так для своих подписчиков сделала свой опознавательный знак. У меня есть такие ободки со стрелками. И я сказала, что если вы увидите в толпе ободочки со стрелками, то вы можете спокойно подойти, пофоткаться, если захотите.
1: Пообщаться,
0: пообщаться,
1: да,
0: с тобой, да, конечно же.
2: Ну, ты все три дня будешь на фестивале?
0: Да,
2: либо
0: я буду
2: время?
0: Все три дня. Я этому очень рад. Если честно, я бы остался подольше, чтобы побыть на фестивале и посмотреть город. Но, увы, так случается, что...
1: Ну, ты первый раз в Екатеринбурге.
0: Да, я в Екатеринбурге.
3: Ну, как первый. Будто, глядишь, не последний раз, учитывая, что красная строка каждый год проводится, да. И ты очень сильно, твоя деятельность параллелится с фестивалем. Я думаю, что, ну, ты заглядывай.
1: Ну, ты молодец. Мы, конечно, желаем тебе процветания твоему блогу, чтению, книгам, может быть, сам что-то уже напишешь. Есть какие-то вот мечты?
0: У меня очень много заготовок по поводу книг, потому что у меня очень большое вдохновение иногда находит, и я могу написать по несколько страниц, а может быть, даже и глав в новой какой-то книжке, но потом вдохновение проходит, и приходится...
2: Ты их не выкидывай, ты их откладывай на потом.
1: Слушай, ну по литературе это 5 хотя бы у тебя.
0: По литературе 5.
1: Отлично. Саш, мы тебе желаем...
3: На самом деле нет, в этой ситуации, если бы по литературе было бы не 5, это скорее говорило бы что-то не о Саше, а о нашей системе образования.
1: Да. Саш, ну мы тебе желаем отлично выступить на фестивале. Еще раз всех призываем с сегодняшнего дня по воскресенье включительно на Октябрьской площади будет проходить международный книжный фестиваль «Красная строка». Приходите, читайте, там и петь можно будет в конце, потому что выступают музыканты каждый день. В общем, есть чем заняться у нас в городе, Саш. Ну, мы тебе желаем, конечно, успеха.
0: Спасибо.
1: Ну а сейчас мы будем принимать звонки. У нас впереди конкурс, который называется «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте кино и получайте призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом.

0: и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
1: Катапульта.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10 часов и 21 уже минута в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Спонсор конкурса на радиопилот «Заулаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
5: Если вы готовы участвовать,
4: если вы готовы,
5: готовы вас принять, набирайте 237-104. Извините, я не могу не отметить, просто это смешно, под трансляцией написали: «Саша, ты супер». Я не знаю, как вам, как вас расстроить.
4: Ну, это, наверное, про мальчика, который был у нас.
5: А, если... А я думал, что они такие, типа, Саня Морозов.
4: Нет, нет, я думаю про
6: Это не твои поклонники, к сожалению.
5: Этот Саша действительно классный, я прямо под впечатлением пока от него.
4: Но мы звонок все-таки ждем, у нас впереди киношная игра, окончательный монтаж.
5: Вы если смотрели всякое, любите смотреть всякое, то это же для вас конкурс. Вы смотрели всякое?
6: Мы сейчас на всякое смотрим, да.
4: Алло.
6: И загадываем.
4: Сорвался звонок, следующий. 237-104. Как тебе кино, кстати?
6: Фильм, который мы загадали, он очень интересный в завязке. Мы даже в новостях его, помню, обсуждали. У него очень классная была промо-компания. Но, если расскажу, будет спойлер.
4: Алло, есть звонок у нас.
5: Доброе
4: Привет.
5: Утро.
4: Привет.
7: О, здравствуйте, здравствуйте.
4: Как тебя зовут?
7: Максим.
4: Макс, ты кем работаешь, чем занимаешься?
7: Да, просто перебираю эти же бумажки.
4: Это что за работа?
5: Тебе
4: за это платят?
6: Бумажек.
7: Ну, такой офис и такой планктон.
6: Тебе повезло, ты не такой, как
5: я. Я думал, перебирать бумажки работа, это ты прячешься в банкомате и отсчитываешь. На самом деле никаких технологий нет. Это просто ты...
6: Слюнявец.
4: Так, ну, мы сейчас тебе кино включим. Первые и последние слова, потом дадим 3 подсказки. Отгадаешь, что за фильм, получишь приз. Итак, слушай внимательно.
8: Attention. Первый улов за несколько дней, но совсем мелочь. Гляди, какая страшная туча, не к добру.
9: Да, точно.
8: Поспешу домой, пока не началось.
10: Окончательный монтаж.
2: Меня кто-нибудь слышит? Есть еще живые? Ответьте.
9: День первый.
4: Все.
6: Вот такое вот кино.
5: На самом деле, на моменте, где большая туча, это не к добру, я думаю, это Винни-Пух от Гая Ричи.
4: Так, подсказки давай.
6: В этом фильме ты мог увидеть очень много дождей проливных, был там очень старый дымоход и очень много настольных игр.
4: Что за кино?
7: Так, а это американское кино?
6: Да, США.
4: Великобритания, Франция. Там еще были.
6: О чем это тебе говорит?
4: Что за фильм?
7: Блин, а есть еще какие-то подсказки?
4: Нет.
6: Мы все подсказки уже дали, которые только возможны. Ну, скажу так, кино относительно свежее.
4: Ну, прям свежее.
6: Угу.
4: Так, ну, считаем до 3. Раз.
7: Ну, так и называется «Крупный улов».
4: Да не-не-не-не-не.
7: Нет.
4: Нет, это не это кино. Ну, мы тебе говорим хорошего дня. Продолжай бумажки перебирать.
6: Возможно, ты посмотришь это кино, оно тебе понравится.
4: Да, сейчас примем другой звонок. 237-104. Кто смотрел фильм? Кто знает, что загадали?
5: Тот самый человек, который все это время сделал. Такой, да я знаю, блин!
4: Вот он. Алло, привет.
5: Доброе утро.
4: Алло.
6: Привет.
7: Алло.
4: Как тебя зовут? Имя?
7: А меня зовут Андрей.
4: А фильм?
7: А фильм называется, по-моему, если не ошибаюсь, «Последний дом», что ли?
4: Да, да, «Последний дом».
6: Я, если честно, так и не понял, почему он так называется. Мы обсуждали этот фильм буквально пару недель назад. У него классная была промо-компания. На рекламном щите соорудили огромный дом. И там, в этом огромном доме, на рекламном щите, на высоте 30 метров, жил около 2 недель актер. Такая
4: это
6: была
4: же
6: промо-компания.
4: Netflix, да?
6: Да, да. По сюжету там начинается проливной дождь, и почему-то все жители там определенного района... как сказать, в пригороде они живут, не могут выйти...
7: Заперты там все.
6: Да, да.
5: Это очень странный постапокалипсис концепции вот этой, где просто мир против вас.
6: И большинство фильма непонятно, как бы, почему так случилось, из-за чего произошло, но они пытаются выживать. Ну, там завязка интересная.
5: А вот это, мне кажется, как будто такое уже. Развязка не впечатлила.
6: Развязка так себе, она многих разочаровала.
4: Но я посмотрела рейтинг 5,8, ну, что-то такое.
6: Для Netflix это нормально, я тебе скажу.
4: Ну, ладно. Мы тебя поздравляем, ты трубку не клади, за эфиром расскажем, как и где забрать подарки. Сейчас кричи катапульта. 3, 4.
7: Катапульта!
2: На радиопилот.
11: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Катапульта.
2: А я в интернете. А я в интернете.
1: Катапульта онлайн.
3: Доброе утро, чётенько, 10:30 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» на «Радиопилот». Выпуск будет посвящен звездам соцсетей, невольным, неожиданным. Официантка из Баварии прославилась в интернете после того, как за раз обслужила 18 мужичков. Но это не
0: звучит
3: то, о чем мы подумали.
4: Вырвана из контекста эта фраза.
3: Да-да-да. Короче, она подняла 18-литровых кружек пенного. Чтобы вы понимали масштаб, сама девушка весит, ну, килограмм 45 от силы, а одна такая полная кружка весит 2,5 килограмма. А она 18 подняла, установила рекорд, там суммарно почти ее вес был. Видос, конечно, триллер не для слабонервных. Пока она несла от стойки до столика, чуть две не пролила, но донесла все, молодец, справилась. И теперь видео гуляет по соцсетям, и ее называют пивной богиней. Поднять рыбку за королеву, как говорится.
4: Вот, знаете, я думаю, наши соцсети же, они в будущем станут историей. И да. Я думаю, прикиньте, вот через какие-то прям большие промежутки времени, там тысяча лет проходит, какие-то сохраняются свидетельства, они такие: люди поклонялись богине пива, вот ее изображение, они приносили жертвы.
0: В виде денег, но...
3: Афродита пенная, да. А синий тракторист на синем тракторе пытался по полям уехать от ДПСников в деревне под Нефтекамском и стал звездой соцсетей. Ну, там история такая классическая. Мужичок-механизатор, Семёныч у него кликуха, возвращался с сенокосом, предварительно заложив заворотник в компании приятелей, вилял по дороге тракторишка, у него заметили сотрудники ДПС, требовали остановиться, но мужчина решил через поля от них уехать, не получилось, не фартануло, либо кончилось у него топливо, либо он куда-то не туда свернул, короче, поймали его. Казалось бы, на этом история должна закончиться, но кто-то это видео погони записал и выложил в сеть под песню «Синий трактор по полям, по полям».
0: Кто же песенку поет?
4: Есть еще одна старая песенка про трактор, который, украв определенное животное, пытается покинуть территорию России. И поэтому я думаю, что в конце должно быть разоблачение, как Скуби-Ду, где с него снимают маску, и все это время это был поросенок Петр.
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
10: Реклама.
11: Главный приз – автомобиль!
12: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Березовский, Кольцевая, 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов на оценифисмосток.ру.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
10: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис. И магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта. Папа!

0: катапульта.
1: Доброго утра всем лево и, конечно же, праворульным. В Екатеринбурге 10 часов и 39 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Как нам сообщает сервис Яндекс.Карты, вот эти не страшные, но все-таки что-то есть, 3 балла на наших дорогах, на Трудовой, Губахинской и Проезжей. Затор уже тоже классический абсолютно, от Березовского тракта до Укромного переулка. На Московской какое-то что-то неладное, от объездной до Волгоградской придется потерпеть немного, на Амундсена, от Академика Бардина до объездной. На Гагарина что-то подвстряли, от Первомайской до Блюхера, на Щербакова тоже пробка какая-то непонятная из-за чего, от Самолетной до Павлодарской, но в принципе не сильно длинная хотя бы. Ну и на Шевской тоже достаточно плотно, хоть и на небольшом промежутке дороги, от Тепличной до проспекта Космонавтов. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: катапульта.
1: Друзья, ну я не знаю, что они туда кладут. Отрыв фляги произошел, какая вкуснятина.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Такая вот вкуснятина, 10.43 в Екатеринбурге.
4: И самое время получить вкусный подарок от нашего спонсора.
3: Спонсор конкурса ООО «Редкая порода» «Уральский гастропаб Чудиной, Пушкина 12».
4: Набирайте 237-104, если вы любите вкус мяса дичи, но при этом вам вот это вот шарится по лесам не очень интересно, то тогда я скажу вам подарочек для вас определенно.
3: Вкусный сертификат мы разыгрываем, да, на 1500 в гастропаб 237-104. Дозванивайтесь. Мы для вас приготовили стихотворение. Оно очень простое, всего 4 строчки в конце. Надо правильно в рифму закончить, и тогда приз ваш.
4: Да, даже если у вас вот уровень вашего восприятия рифмы «наступила осень, падают листы», это нормально.
3: Такое мы любим.
4: Доброе утро.
3: Привет. Ну, поговори с нами.
5: Алло.
3: Я уж думал, кто-то заговорил твоим голосом.
5: Алло, здравствуйте, это «Радиопилот».
4: 237-104. Итак, есть еще человечек. Доброе утро.
3: Привет.
6: Привет, привет.
4: Да, расскажи, как тебя зовут?
6: Ильнур.
4: Ильнур.
3: Любишь вкусно покушать, Ильнур?
6: Конечно, конечно.
3: Ну, тогда это стихотворение для тебя. 4 строчки, правильно в рифму закончишь, приз твой.
4: Ильнур Ирину в ресторан ведет, а официант меню для них несет. Но знает муж, ведь он давно женат. Супруга любит шницель и...
6: салат.
4: Ну вот, конечно.
3: Красавчик, я же говорил, одно слово и приз твой. Поздравляем, получаешь подарочный сертификат на 1500 рублей в гастропаб Чудиной. А уральский гастропаб Чудиной открылся на Пушкина 12. В гастропабе необычный интерьер. Есть зал демидовского цеха и зал, который имитирует внутренность шахты. Красота.
4: Ну что, давай тогда, Ильнур, надо как-то отпраздновать это дело криком «катапульта». Давай, 3-4.
6: Катапульта.
2: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
2: Реклама.
9: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
10: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
16: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
17: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку.
0: тетрадку А5, книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
17: А еще там дают подарки за покупку.
18: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
19: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-859-0. 119-021 Москва, улица Тимурского, 11, корпус 2, 0+.
20: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
21: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.
24: You wanna guess?

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сенара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. России не нужна массовая мобилизация. В данный момент она не планируется. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет агентство ТАСС. Ранее 10 августа депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что в России нет предпосылок к мобилизации. Потребности армии покрываются контрактниками. Слухи разгоняет украинская сторона, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. Ранее украинский лидер Зеленский не раз заявлял, что Россия планирует мобилизацию после выборов в Госдуму. Однако зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал его заявление лживой провокацией. Это была цитата. Между тем, Украина готова продолжать переговоры с Россией и США. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Сергей Кислица. По его словам, нельзя отказываться от диалога, иначе другие страны начнут больше прислушиваться к позиции Москвы, пишет газета «Ру», ссылаясь на украинские СМИ. Ранее журнал American Conservative написал о том, что Украине придется вернуться к переговорам с Россией на худших условиях, чем в 2022-м. В Кремле накануне сообщили, что пока нет предпосылок для оптимизма в переговорах с Украиной из-за позиции Киева, пишет газета «Ру». Сегодня в утренний час пик в Екатеринбурге. Целый час стояли трамваи из-за ДТП на путях. Авария случилась на улице Челюскинцев, вблизи перекрестка с улицы Папанина, примерно в 7:30 утра. Но спустя почти час возобновить движение вагонов не удалось, сообщили порталу Е1 очевидцы и прислали фото с места ДТП. Движение вагонов остановилось в сторону вокзала, сообщил канал Дептранс Екатеринбурга в Максе. Выбились из расписания трамваи номер 7, 12, а также 21 и 23. В промышленном проезде на Эльмашеве в Екатеринбурге ведутся работы по осушению проезжей части, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Также рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Е1. Напомню, водители массово жалуются на состояние дороги в промышленном проезде после затопления. Под водой огромные ямы. По словам очевидцев, водителям легковушек приходится оставлять машины идти пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в следующем, 27-м году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследуют серию загадочных похищений девушек, пишет газета «Ру». Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Sinara Development дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Климат-контроль катапульты.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город». Синоптики сегодня в течение дня пообещали в городе облачную погоду с прояснениями. Днем будет дождь. Температура воздуха плюс 21-23.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Скажу.
14: Катапульта.
8: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту, заканчиваем неделю. Андрюша.
0: Отстрелялся, молодец.
15: Я вам так скажу, как бы сильно я вас не любил, спать я люблю больше.
16: Да, ладно, еще увидимся.
15: Ну, так еще увидимся.
0: В том мультике, если что, это заходи еще.
15: Ну, да, в любом случае, мне кажется, и слушателям тоже нужно дать немножко отдохнуть от этого. Так много моей шизы в эфире в течение дня, это too much, и я это понимаю.
0: Нишевый юмор, его надо порциями подавать.
16: Что в календаре?
0: По праздникам сегодня Международный день без косметики и макияжа. Мы с Андрюхой в тренде, мы сегодня уже отметили.
15: Слушайте, я даже пытаюсь ухудшиться немножко каждый день.
0: Кроме того, День офицера России. Вот буквально сейчас мне рилс попался, что когда Канье Уэста проверили там на все эти профпригодности перед концертом, он начал петь песню «Офицер» и с нее начинать концерт. В общем, забавно. А народный календарь. Народный календарь, приметы, я знаю, вы их ждали.
15: Конечно.
0: Какая погода в этот день, таким будет весь январь.
16: Короче, в смысле, будет плюс 18?
0: Плюс 18, и солнце, походу, будет в январе.
15: Заставляет задуматься, что раньше люди не очень понимали концепцию сезонов, возможно.
16: Ну, а всем мы, конечно, желаем здоровья. 3-4.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток Березовский».
1: Реклама.
2: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и получения призов на acedifismostok.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хирургия катаракты за 21 000.

0: 1000 рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
4: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
7: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
8: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм дуплый Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Дай-дай, проехать. Мне кажется, это можно сделать слоганом очередей на заправках, но не будем говорить о грустном, поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи. Бебеля 33. Давайте смотреть, сколько баллов нам показывает сервис Яндекс.Карты. Есть ли затруднения? 3 балла. Основные затруднения у нас на объездной от Громова до Амундсена. Также много машин на Восточной, Первомайской до Малышева. Пробка на Челюскинцев от Свердлова до Восточной. Также стоит у нас Карла Либкнехта в центре неожиданно от Шевченко до проспекта Ленина. И пробка на Московской от объездной до Волгоградской. По авариям я вот сейчас смотрю. В центре все тихо, все гладко, все чисто. Можно успевать доехать и на работу, и по делам. С чем я вас и поздравляю. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток Березовский».
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера».
5: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Президент России посетит международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как пишет городской портал 66, организаторов мероприятия почти официально предупредили о том, что Владимир Путин прибудет на мероприятие, и даже назвали точную дату, но она не называется. На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приглашены 10 тысяч участников из 190 стран. Гости будут знакомиться с культурой стран-участниц. В городе пройдут выступления экспертов, кинопоказы, концертные шоу-программы, музыкальные вечера и танцевальные мастер-классы. Численность бурых медведей в России с 1990 года выросла более чем в 2,3 раза. Сейчас составляет почти 308 тысяч особей. Крупнейшая популяция находится в Сибири и на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия», ссылаясь на Минприроды. Доктор биологических наук Анатолий Кудактин отметил, что популяция медведей растет, а вместе с ней и число зверей, которые не боятся человека. По закону регионы могут урегулировать численность медведей при угрозе жизни и здоровья людей. С начала года зафиксировано уже около 20 нападений. Последний трагический случай произошел на Алтае в среду. Медведь ночью напал на палатку с туристами. Погибла девушка, которой было 29 лет. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажироперевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Новые автобусы-гармошки запустили в Екатеринбурге в отдаленные микрорайоны Солнечная, Широкая речка и Мичуринские, сообщили в мэрии. Они начали курсировать по маршрутам 50, 64, 67. Напомню, город закупает автобусы большой вместимости 25 года в рамках транспортной реформы. Длина машин 18 метров. Каждый автобус может вместить максимум 184 пассажира. Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город». Она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Большие автобусы также ездят по маршрутам 49 и 51. Предстоящие выходные погода на Среднем Урале немного испортится. Ожидаются дожди и грозы. Уже сегодня к региону приблизится атмосферный фронт с европейской части страны, который немного понизит температуру и принесет осадки на запад области, сообщили в Уралгидромете. Сегодня днем температура по области от 20 до 25 градусов. В субботу и воскресенье уже от 18 до 23. В субботу почти повсеместно дожди. В воскресенье обильных дождей не ожидается. В начале следующей недели тоже обойдется без существенных осадков. Росгидромет обещает в понедельник и вторник плюс 25 в Екатеринбурге, в среду уже 23, в четверг плюс 20. Официальный курс доллара 83.36, евро 96.73.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещает нам облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем 20-22, выше 0.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
10: Новая музыка.
2: секретной фанатеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «Ульсан Авто».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня пятница, с чем я вас и поздравляю. 21 августа. Пятница солнечная, теплая. Это приятно вдвойне. А еще приятнее того, что здесь на Радио Пилот стартует дневной драйв. Вместе с вами будем отрываться под классную музыку с 12 до 16 на 104 FM. Я вам компанию составлю. Меня зовут Сергей Королев. И вместе с нами будут за музыкальное настроение отвечать Мод, Филатов энд Кэрос, Леди Гага, Градусы, Ава Макс и другие не менее любимые исполнители. Минут через 15-20 прозвучит «Катапульта на бис», лучшие моменты утреннего шоу. Ну и, конечно же, напоминая про нашу акцию, называется она «Собери ребенка в школу», совместно с сетью салонов цветов в букете.рф мы ее проводим до 28 августа. Нужно, чтобы принять участие в этой акции, зайти на наш сайт pilotfm.ru. Там есть ссылки, которые ведут вас на викторины. Для каждой возрастной категории своя викторина имеется. Есть для будущих первоклассников викторина, есть для начальной школы, для средней и для старшей школы тоже имеется. И каждый

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» 966-614-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisforma.ru.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
3: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Мажатур.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дневной драйв на радиопилоте.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Маркетинг года тут в соседней Челябинской области придумали. Короче, две девочки молодых решили открыть локальную кофейню. На районе, по-моему, это в городе Златоуст происходило все. Кофейня называлась «Лав». Примерно год она отработала, но потом вступил в силу закон о том, что нужно все иностранные вывески переименовать в русские. А у девочек просто, ну, они там буквально чуть ли не в ноль работали, не было просто денег на новую вывеску. Они решили креативно поступить и кафе «Лав» переименовали в кафе «Олег», просто поменяв эти буквы местами.
4: Это гениально!
3: И просто уже девчонки хайпуют, мне кажется, не первый месяц. У них стало больше клиентов. Они просто, не выходя, повысили свою выручку. И это кафе «Олег», оно уже просто за пределы Челябинской области вышло. По всей России хайпует.
5: А я думаю, я про это не могу придумать шутку лучше, чем они это сделали. Но уже тут невозможно.
3: Попробуй кофе из «Олега», да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на

0: В осадах воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
1: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Минувшей ночью силы ПВО России сбили более 320 беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны. Для атак использовались беспилотники самолетного типа. Так, часть воздушных целей нейтрализовали в Пермском крае, в Удмуртии, на Кубани и в Крыму. В Крыму 2 человека погибли, 3 были ранены, в том числе ребенок. На подлете к Москве были уничтожены утром 7 дронов. Аэропорты столицы временно не принимают рейсы. Премьер Польши оправдал подрывы северных потоков. Дональд Туск заявил, что Германии не следует преследовать подозреваемых в подрыве газопроводов. Об этом сообщает телеканал 360, ссылаясь на ТВР «Волт». Заявление польского премьера прозвучало после задержания в Хорватии гражданина Украины, который подозревается в причастности к подрывам газопроводов. Туск напомнил о том, что Варшава с самого начала выступала против строительства «Северного потока-2». Напомню, северные потоки были подорваны в 2022 году, после этого поставки газа остановились. В Екатеринбурге пассажир автобуса получил травму головы при резком торможении. Об этом сообщает сегодня 4-й канал, ссылаясь на очевидцев. Инцидент случился в салоне автобуса 88 на остановке «Военная». Водитель резко остановился, мужчина не удержался на ногах. При падении пострадавший ударился головой до крови. Другие пассажиры с помощью водительской аптечки оказали ему первую помощь. Также на место вызвали скорую помощь, сообщает АИФ «Урал». На Среднем Урале дорожает первичное жилье. С начала года новостройки в Свердловской области поднялись в цене почти на 5%, на 4,9%. Только за июль стоимость новостроек увеличилась еще на 0,8%. Таковы данные регионального рынка недвижимости, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Средний Урал вошел в десятку субъектов России по объему строящегося жилья. Однако динамика роста цен в регионе оказалась чуть выше общероссийской. В среднем по стране новостройки за 7 месяцев прибавили в цене 4,3%, сообщает «Ямал-1», ссылаясь на исследование «Дом РФ». Для сравнения, в Ленинградской области рост цен на новое жилье составил 8,4%, в Московской области – 6,6%. В субботу футбольный «Урал» сыграет дома с «Текстильщиками» из Иваново. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена», начало в 14:30 по уральскому времени. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1, набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. «Текстильщик» в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Напомню также, что завтра екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Будет шоу. Болельщиков пустят на ОГМК-арену в 15:45. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
1: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashto.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Завтра обещают синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем, конечно же, потеплее, плюс 20, плюс 22.
1: Пилот FM.
7: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
11: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: Ну а прямо сейчас на Радио Пилот стартует музыкальный нон-стоп. Впереди нас ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляют ООН «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет Юль» на «Металлургов 65».
5: Информация на правах рекламы.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: Нон-стоп.
1: Полчаса музыки нон-стоп.
7: Нон-стоп.
1: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Дневной драйв на радио Пилот.
1: Реклама.
2: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОАЭ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
11: Окей, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
13: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
12: Спасибо Керамиру.
14: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
15: Не стыдно?
16: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
17: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
18: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
17: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
18: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
19: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
20: Ночь

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4». Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на atsenifismostok.ru.
1: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
5: Информация на правах рекламы.
6: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: Lucky.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В результате атаки дронов на соседний Пермский край сегодня пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин. По словам губернатора, мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также в результате удара поврежден один из промышленных объектов. Но какой именно, губернатор не уточнил. Там обошлось без пострадавших. Всего над Пермским краем сегодня были сбиты 16 дронов. Ранее в Минобороны России сообщали о том, что ночью и утром над регионами страны были сбиты более 320 беспилотников. На Крымском мосту очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла, сообщает информагентство «Живая Кубань». Число машин достигло 200. Со стороны Тамани, Затора перед досмотровой зоной нет. Таким образом, водители, которые двигаются с Кубани в Крым, могут проехать без задержек. Тем, кто движется в обратном направлении, придется провести в очереди около часа. На мосту сохраняются повышенные меры безопасности. По автодорожной части перехода запрещен, напомню, проезд любых грузовиков с полной массой выше 1,5 тонн, а также гибридного транспорта и электромобилей, пишет газета.ру. Все 515 образовательных учреждений Екатеринбурга, школы и детсады готовы принять детей, отчитались в горадминистрации. Все они оснащены системами контроля и управления доступом, в том числе с использованием электронных пропусков Е-карта. Кроме того, в школах, детсадах, учреждениях дополнительного образования установлены системы видеонаблюдения и охранного телевидения. В новом учебном году заключены договоры с 12 операторами школьного питания. Они будут поставлять обеды в 168 школ. Охват горячим питанием составляет 94%. Также в школах есть система выбора блюд и диетическое меню. Подготовлены также 12 школьных автобусов, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге стартует книжный фестиваль «Красная строка». Из-за него в центре города на 3 дня запретили продажу алкоголя. Спиртное запрещено продавать с 8 утра до 11 ночи сегодня, а также в субботу и воскресенье в границах улиц Ельцина, Челюскинцев, набережной рабочей молодежи. Там размещена площадка фестиваля. В этом году гостей «Красной строки» ждет ярмарка, встречи с писателями, лекции, мастер-классы, спектакли и музыкальные концерты. Раньше фестиваль несколько раз проходил в историческом сквере, но сейчас на Платинке меняют плитку, отмечает Ядин. В современную моду постепенно возвращаются узкие брюки, но они не станут полноценной заменой широким моделям, будут альтернативным вариантом, рассказала газете «Известия» международный фэшн-стилист Александра Левитина. По ее словам, после долгого доминирования одного визуального кода возникает усталость от него, растет спрос на контраст. При этом специалист посоветовала выбирать модели, исходя из образа жизни и задачи гардероба. Ранее редакторы модного журнала Vogue сообщили, что осенью в моду возвращаются тренды 1980-х. Это цветные колготки и большие подплечники на жакеты, платья, водолазки и блузки. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещает нам облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем 20-22, выше 0.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
6: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET.
8: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
8: Пневмоподвеска.
10: Разгон до сотни за 4,8.
8: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104,4 FM.
13: Дневной драйв на Радиопилот.
14: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ООО «Ульсан Авто».

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» ИН66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
3: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: «Уралмаш» не будет прежним.
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
11: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Традиционная акция «Радио Пилот. Собери ребенка в школу» началась.
13: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
12: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
13: Уже 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
14: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
15: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
16: Учитель, как вы мудры.
15: Да это не я. Мне в букете сказали.
16: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
15: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
11: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
17: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
0: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
6: Границы Европы и Азии.
7: Лучший майонез. Уральский рок.
8: Три десятки. Такси нашего города.
9: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Ищите.
1: Акция до 31 августа.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мурфунзе, 11, корпус 2, 0+.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Универ Сити». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Универ Сити». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
11: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
12: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
13: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
14: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
15: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
16: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
17: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
18: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Сильные дожди и ливни с грозами ожидаются в Свердловской области в предстоящие выходные и в понедельник, предупредили в Министерстве общественной безопасности региона. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках, подтопление пойменных участков. Свердловчан призывают быть внимательными и аккуратными в непогоду в помещениях и на улице. В частности, во время грозы избегать нахождения на открытой местности возле водоемов. Автомобилистов просят быть внимательными в пути, при необходимости звонить по телефону 112. В Екатеринбурге внезапно изменили маршрут автобусов номер 49 и 84. С 19 августа водители проезжают мимо остановок детский центр и Новомосковский тракт на пути до торгового центра «Мега» и обратно, пишет Е1. На остановке по направлению в город люди бесполезно ждут автобус. Такси стоит 700 рублей до центра на тариф эконом. В мэрии ответили, что маршрут автобусов 49 и 84 изменили из-за восстановительных работ на проезжей части у дома на улице Металлургов 32А. Автобусы временно ходят не по дублеру, а по улице Металлургов. Как долго продлятся ограничения, не уточняется, пишет Ятин. Россельхознадзор выявил нарушение содержания енотов в екатеринбургском енотокафе на улице Мамина-Сибиряка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в кафе живут около 10 зверьков, но в нарушение закона хозяева не получили в Россельхознадзоре соответствующую лицензию. Кроме того, звери живут в одном помещении, едят прямо с пола, а полы и стены не имеют покрытия, позволяющего проводить качественную уборку и дезинфекцию. Также не организован ветеринарный пункт с условиями для карантина. Выдано предписание об устранении нарушений, пишет «Новый день». Скандал из-за нарисованных на детской площадке смешариков в Тульской области вышел на уровень властей региона. Девочке, на которую чиновники заявили в полицию, позвонил губернатор Дмитрий Миляев со словами поддержки. Об этом порталу Russia Today рассказала мама 14-летней Ксюши из города Болохово. По ее словам, глава Тульской области попросил дочку не расстраиваться. Местные чиновники на связь с семьей не выходили, не извинялись. Из полиции также сообщений не было. Накануне девочка пыталась самостоятельно оттереть рисунки. Прохожие подходили с ней со словами поддержки, но смешарики ликвидации не поддались, пишет «Вечерняя Москва». Автор ИИ кавера на культовую песню «Седая ночь» предложил американскому рэперу Канье Уэсту исполнить завирусившийся трек на концерте в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Мэш. По информации источника, Дмитрий Степанов, известный под псевдонимом Август Септимберов, хочет получить от рэпера от 200 до 300 тысяч рублей за право исполнить ИИ кавер песни «Седая ночь». Напомню, Степанов сделал кавер-версию на английском языке, голос Канье Уэста генерировал с помощью нейросети. Права на оригинальную песню принадлежат семье Юрия Шатунова и самому Степанову. Канье Уэста, напомню, ждут с концертами в Питере и в Москве в сентябре. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Завтра обещают синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15, днем, конечно же, потеплее, плюс 20, плюс 22.
1: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Ты учишь английский?
2: Я не учу, я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжор.
9: Привет, Харе.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
2: Дневной драйв на Радио Пилот.
12: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Погиба Александр Иванович».

0: надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
11: Спасибо Керамиру.
13: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Акция действует до 31 августа этого года.
15: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
16: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
17: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
18: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
1: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
2: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
1: Лос-Маркет.
0: Гарантия не на словах, а на деле.
2: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
0: И главный приз.
3: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на acfismostok.ru.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: Автомиг. Круглосуточно. Суточно. 222-2-222.
5: Одрел Групп. Огрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Маркетинг года тут в соседней Челябинской области придумали. Короче, две девочки молодых решили открыть локальную кофейню. На районе, по-моему, это в городе Златоуст происходило все. Ага. Кофейня называлась Love. Примерно год она отработала, но потом вступил в силу закон о том, что нужно все иностранные вывески переименовать в русские. А у девочек просто, ну, они там буквально чуть ли не в ноль работали, не было просто денег на новую вывеску. Они решили креативно поступить, и кафе Love переименовали в кафе Олег, просто поменяв эти буквы местами.
4: Это гениально!
3: И просто уже девчонки хайпуют, мне кажется, не первый месяц. У них стало больше клиентов. Они просто, не выходя, повысили свою выручку. И это кафе Олег, оно уже просто за пределы Челябинской области вышло. По всей России хайпует.
5: А я думаю, я про это не могу придумать шутку лучше, чем они это сделали. Но уже тут невозможно.
3: Попробуй кофе из Олега, но... да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
8: Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
15: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Более сотни нетрезвых водителей были выявлены на трассах Свердловской области за 3 дня. В облгаи подвели итоги рейда «Безопасная дорога», который прошел с 14 по 16 августа. К административной ответственности за нетрезвое вождение привлечены 104 водителя. Еще 18 отказались от прохождения медосвидетельствования, что также приравнивается к пьяному вождению. Всего за 3 дня сотрудники ГАИ выявили почти 3400 нарушений, в том числе были задержаны более 230 автомобилистов без прав, а также зафиксировано 42 факта выезда на встречную полосу, пишет «Комсомольская правда». Цены на сахар снизились на 7% в 6 регионах России. В 12 субъектах страны торговые наценки уменьшились на 7,4%, сообщила ФАС, Федеральная антимонопольная служба. Эффект зафиксирован в частности в Курганской области, Ростовской, Волгоградской, Калужской, а также в республиках Карелия, Коми, Крым и других. Снижение цен стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка. Ранее сообщалось, что огурцы подешевели сильнее всего среди плодово-овощной продукции в июле. На втором месте оказались помидоры, цены на них упали на 14%. В России массово закрываются салоны красоты. Число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1,5 раза в январе-июле этого года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Контрфокуса». Участники рынка связывают подобную тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. С этого года многие отраслевые компании были вынуждены перейти с патента на НДС. С января ставка налога повысилась с 20 до 22%, а порог его уплаты власти сократили втрое – с 60 миллионов до 20 миллионов. Миллионов годовой выручки. В дальнейшем планируется понизить планку еще вдвое, до 10 миллионов рублей. Песню певицы иноагента «Монеточки» вырезали из российской версии фильма «Человек-паук. Новый день». Трек «Монополия» звучит в сцене, когда главный герой попадает в помещение русского района Брайтон-Бич. В российской версии звучит мелодия без слов. Также имя певицы убрали из финальных титров фильма. Ранее песня иноагента «Монеточки» исчезла из украинской версии «Человека-паука». Там из новой части супергеройской франшизы вырезали весь фрагмент с этой песней. В субботу футбольный «Урал» сыграет дома с текстильщиками из Иваново. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало в 14:30 по уральскому времени. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли в ничью с волгоградским «Ротором» 1-1. Набрали 11 очков, сохранили место в топ-4 таблицы чемпионата. Текстильщик в предыдущем туре обыграл «КамАЗ» 1-0. Это была первая победа ивановцев в сезоне. С 6 баллами они на 15-й строчке в таблице первой лиги. Напомню также, что завтра екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобиль» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона на домашнем льду. Будет шоу. Болельщиков пустят на ОГМК-арену в 15:45. Официальный доллар 83.36, евро 96.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещает нам облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем 20-22 выше 0.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Внимание! Автоцентру «Регинес» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинес».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
6: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
2: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
6: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
8: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый 70-75 граммов 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104,4. В Екатеринбурге 3 минуты 5, а это значит, что в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: Навигатор также вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Тут в Хакасии неловкая ситуация произошла. Жениха и его свидетеля задержали прямо на свадьбе, на свадебной фотосессии и из-за долгов по алиментам. Короче, приставы сначала пожелали молодым любви и взаимопонимания, как только пришли, да, ну что, надо же как-то все равно уважить свадебную традицию.
0: Но... Тортика взяли себе по кусочку, стоят такие, ну сейчас они закончат.
3: Да, сейчас.
2: Ползунки передавайте сюда.
3: А потом вот доставили жениха и свидетеля в отдел. Должниками оказались оба. Жених задолжал 550 тысяч рублей на содержание двух дочерей.
2: А невеста-то в курсе таких событий?
0: Да, звоночек тревожный, как будто на свадьбе.
3: А свидетель задолжал 580 тысяч рублей. То есть очень близкие какие-то суммы еще.
2: Одной женщине.
3: Там одна дочь, поэтому, не знаю.
0: Это жестко, его потом выпускают, наверняка он уже к новой жене приходит и такой, ну что, в итоге детей-то заводить будем? Она такая, да, по поводу этого, братан. Некоторые перемены планов.
3: У обоих еще не оказалось трудоустройства официального. То есть еще какое-то мужское, женское тут начинается параллельно.
2: Можно было нейтрализовать, устроив выкуп, вот как с невестой. Выкуп жениха, соответственно, из СИЗО.
0: Мне, на самом деле, во всей этой ситуации больше нравится именно начальная часть, где приходят приставы, и они какое-то время просто участвуют в свадьбе, потому что неловко все прерывать.
2: Потом начинает приставать.
0: Такие, у нас да, это прописано прям, ну что вы. Не, они стоят вот это, знаешь, неловко, и там один из них такой, сержант, давай, говорит, быстро там что-нибудь сбегай до Роспечати, возьми открытку. Ну неловко!
2: Я уже выпил немного.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит проезжая, иронично, от Краснодарской до Норильской. На Трудовой, Губахинской проезжей традиционная пробка от Березовского тракта до Укромного переулка. Встряли на Шевской от остановки Шевская до Промышленного проезда. И на Стрелочников тоже вяло тянутся от Челюскинцев до Черепаново.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-10-10. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru. Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась. Диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 19 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: На связи с нами Максим, он водителем работает, продукты возит по области. Привет!
4: Привет!
5: Привет, привет.
3: Расскажи, сейчас тоже с продуктами или уже пустой, почти домой добрался?
5: Все, уже пустой, лечу на базу.
3: А там на базе тебя загрузят, и ты снова будешь не пустой?
5: Снова.
3: То есть у тебя еще один рейс сегодня будет?
5: Снова грузимся, снова работаем.
3: А у тебя какой-то скользящий график или как это?
5: 7/7.
3: О, ага. Интересно.
4: Слушай, система. Ты только доставляешь продукты, или ты еще торговый представитель, который договаривается непосредственно там с магазинами и вот этим всем?
5: К счастью, только доставляю.
4: Да, ага, не хотелось бы, да?
3: И ты еще ешь эти продукты.
1: Но это звучит как что-то, на что просто намажут водителя при возможности. Ну, типа, а давай-ка ты еще вот этим займешься.
3: Максим, знаешь ли ты наш конкурс, или стоит о нем немного рассказать?
5: Знаю, в курсе, слышал.
3: Отлично, тогда для тебя сегодня слово верлибр. Что такое верлибр?
4: Возможно, это название травоядного млекопитающего. Может быть, есть такая форма стихосложения, либо это такой струнный музыкальный инструмент.
3: Верлибр. Как думаешь, что из этого правда?
5: Я думаю, что это музыкальный инструмент.
3: Музыкальный инструмент.
5: Как-то более созвучно.
3: Звучит, да, действительно.
4: Сыграй мне на верлибре.
3: Да, в ночи в кустах. Ладно, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, нет. По крайней мере, мы думали, что это музыкальный инструмент, слово верлибр другое
1: значение. Это музыкальный инструмент, на котором Витас типа как будто играл бы. Верлибр.
4: Для рэперов что-то.
1: Добрый день.
3: Алло, как зовут тебя?
5: Дмитрий.
3: Дмитрий, стоит повторить задание или готов что-то выбрать?
5: Нет, это стихосложение.
3: Форма стихосложения?
5: Да.
3: Почему именно она?
5: Ой, я не знаю, почему меня так называли.
4: Хорош!
3: Действительно, а потому что французские слова там используются. Верслибр, свободный стих, то есть форма стихосложения, которая сознательно отказывается от жестких правил, вот этих рифмованных.
4: Кому они нужны, эти правила?
3: Да, вот особенно в современной эстраде думаешь, да и как тут вообще чмокать песни, если там рифма никакой и не было никогда.
1: Таня, Таня, чух-чух-чух.
3: Дмитрий, давай определяться с подарочками, что хочешь в нашей копилочке забрать. Имеется пара билетиков в кинотеатр Континент Синема. Есть два билета на Drift Games 8. Это фестиваль дрифта, автомобильной и уличной культуры. Он будет 22 августа в музейном комплексе Верхней Пышме. Там дрифт-шоу, выставка уникальных и редких авто, экстрим-зона, а также интерактивные зоны и большой фудкорт. Имеются билетики на концерт «Город влюбленных людей» 25 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Эстетика эпохи СССР будет звучать. Билеты в музей, зона любой из четырех площадок. Есть также мерч от фестиваля гик-культуры «Гик-кон». А может быть, сертификат в дископрав на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Что, Дмитрий, решил?
5: Давайте за эфиром.
3: Хорошо, да. Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Реклама. На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург, ОГРН 108-667. 7807.
15: И главный приз — автомобиль!
16: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Московский, Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedefismostok.ru.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
2: Реклама ООО «Пульсанавто» и N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге половина пятого, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже 5 баллов накапало по пробкам. Блюхеры и проезжие стоят от Сахалинской до Норильской. Движение затруднено на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. Ситуация не может радовать на Трудовой Губахинской и проезжие от Березовского тракта до Укромного переулка. На Турбинной плотновато от Учителей до проспекта Космонавтов. И на Московской уже тоже собирается пробка от Фурманова до Волгоградской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинниковой легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброго дня всем игроманам и игроманкам. Я до последнего буду верить, что они тоже где-то там меня слушают.
1: Абсолютно наверняка.
0: В Екатеринбурге 16 часов и 34 минуты, а с вами навигаторы. Пришло время рубрики «Игротека». Значит, пока что мир видеоигр отдыхает от крупных событий, каких-то прямо крупных релизов, но есть небольшие радости жизни, как, например, хоррор от российских разработчиков, который называется «Ghostbuster Village».
1: Чего?
0: Для начала, да, отметим грязные трюки, где не Ghostbusters, а Ghostbuster, он один там. Ага. Это другое
1: не
0: совсем.
1: Считается.
0: Да.
2: И у него Ghost, это в смысле как не ТО, а Ghostовское изделие,
0: и
2: Бастерс.
0: И такой Village, ну это же просто значит деревня, это не намек на Resident Evil Village, ни в коем случае.
2: Ну он с вилами, да? Главный герой.
0: И не смотрите, что визуал даже в игре похож на самом деле немножко. Тем не менее, это история про блогера экстремала, который отправляется в заброшенную деревню, и легенда классическая, такие локации на самом деле есть, где, мол, люди вот за один день покинули, все бросили, что произошло, непонятно, и он пытается это...
2: Вот Вилариба и Вилабаджи.
0: Да, что произошло? Произошла...
2: У кого там был праздник?
0: Массовая чистка. Массовую чистку провели жители Вилариба и Вилабаджи. Тем не менее, здесь развивается больше тема славянских, именно наших каких-то вот этих ужастиков.
1: Прикольно.
0: Да, наши идеи нечисти, кикиморы, лешие, нелешие. Причем в славянской мифологии же очень много, на самом деле, духовности всей нечисти уделено внимание. И здесь это четко показывается про то, что это некие создания материи человеку не совсем понятных. И как, типа, принцип их работы мы можем только наблюдать, но не совсем понять. И здесь, естественно, в какой-то момент вашему персонажу, решая различные загадки, то есть это в основном бродилка от первого лица, квест, выбраться из этой деревни, но прикол в том, что это вот это так называемое самосбывающееся пророчество, где, пытаясь выбраться из ритуала каких-то вот этих, какой-то местной нечисти, неизбежно главный герой выполняет условия для этого ритуала.
2: Неизбежно покупает игру, потому что больше 2 часов поиграл.
0: Да. Но есть еще один моментик, который меня не может не тревожить. С одной стороны, картинка красивая, сделана прикольно. И сейчас же обязывают игровые площадки указывать, использовалась ли нейронка при создании игры.
1: Так.
0: И здесь этой пометки нет. Но просто воняет яишкой от нее. Я прямо смотрю, я такой, нет,
1: бабка,
0: я знаю.
1: Бабка выглядит яишненько на
0: бабка
1: самом деле.
0: Бабка выглядит там яишненько. На самом деле, и главный герой, я смотрю, я такой, выглядит как то, что делает нейронка с лицом, когда не совсем понимает, как работает человеческое лицо.
2: Да, оно... Это вроде от первого лица какое лицо.
0: Да, но заставки есть, синематографические, поэтому я прям такой, лицо беспокойное какое-то, которое как будто не знает, что такое статичное положение.
2: Это Леша рисовал.
0: В любом случае, несмотря на возможное использование нейронок, все равно визуал прикольный, атмосфера атмосферная, демка бесплатная есть. Если понравится демка, то игра сама стоит 220 рублей всего. Поэтому, в принципе, вот так вот вечерок побояться чуть-чуть погрузиться в атмосферу именно наших ужастиков вполне себе стоит того, поэтому заходите на игровые площадки, качайте Ghostbuster Village, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастробаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду ПИЛОТ скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб Чудной. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
7: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
2: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
1: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
1: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-070-240.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
5: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
5: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
4: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nas.com.rf.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 100,4. В Екатеринбурге 16:47. А с вами навигатор.
1: Ребят, сентябрь все ближе, и по этому поводу радиопилоты сеть салонов цветов в букете.рф продолжают традиционную акцию «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите у нас на сайте по ссылкам pilotfm.ru, решайте викторины. Для каждой возрастной категории имеется своя викторина, и каждый, кто правильно эту викторину решит, становится финалистом. 28 августа в прямом эфире радиопилот мы определим 8 счастливых счастливчиков, мальчика и девочку в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: Мужик из Тольятти украл САП, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. Вот какой ответственный чувак. Короче, хозяин турбазы в Жигулевске заявил в полицию о пропаже инвентаря на 11 тысяч рублей. Вот стоил как раз
1: один сапчик.
2: САП. Да. Полиция взяли материалы с камер видеонаблюдения, вышли на след 38-летнего мужичка. Задержали. Тот отпираться не стал, говорит, да, сделал, выразил сожаление свое, но говорит, я вообще как бы искал хозяина турбазы на месте, но его,
1: рядом, да.
2: Но его не было, поэтому я через забор перелез, его взял 30 километров, потом проплыл, оставил САП у своей знакомой, а она взяла и утилизировала все мои вещи, и этот САП в том числе, поэтому ничего не знаю, никак вернуть не могу.
1: Знакомые такие, которых ничего нельзя оставить.
2: Утилизаторы.
0: Ему говорят, где САП, а он спрашивает просто по-английски, какой САП, он такой, what's that? Вот такой мужик. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, у кого в багаже знаний осталось место под свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет Коммерсант. Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. В Екатеринбурге на целую неделю запретили перевозку опасных грузов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Денис Паслер. Ограничения будут действовать в сентябре, в дни проведения международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, и коснуться ЕКАДа и Кольцовского тракта. По этим дорогам с 11 по 17 сентября нельзя будет перевозить взрывоопасные грузы, радиоактивные, отравляющие вещества, а также вооружение и боеприпасы, пишет портал «Ядин». Выходные в Свердловской области начнутся с сильных дождей. О них жители региона предупредили спасатели и синоптики. В субботу, 22 августа, в некоторых районах Среднего Урала возможен сильный и очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, в утренние и ночные часы туман. Причиной возвращения ливней в Свердловскую область стал атмосферный фронт, который ночью в пятницу уже принес дожди на запад региона. В воскресенье осадки в Свердловской области ослабеют, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и Республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки. Оставшиеся 10% – это поездки в США и закрытую для россиян Европу. Официальный доллар на сегодня – 83.36, евро – 96.73.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
11: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
12: Дождливые нас с вами ждут выходные. Завтра немного покапает ночью до 5 утра. Затем будет облачная погода. А около 16 часов снова ливанет, уже посильнее, и так до 8 вечера. На термометре без сильных скачков в течение дня от плюс 16 до плюс 19. А ветер подует с северо-запада, слабые 2-3 метра в секунду.
1: Но вот когда плюс 16, плюс 19, вообще-то хотелось бы какого-нибудь скачка в позитивную сторону хотя бы где-нибудь.
13: Мне не понравилась формулировка «немного покапает ночью». Это что такое?
1: Это капельница, это типа «мы вас ночью покапаем, утром выпишем, все хорошо».
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
17: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
16: И квартира в орбите.
17: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
16: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
18: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросает якорь на волне пилота в Екатеринбурге. 6:03. С вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, прогрессирующий, сходящий с ума постоянно Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережные Сити».
2: Всегда можно стать нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
0: И по поводу моего сумасшествия. Не получилось у меня стать мега-крутым актером озвучки, но я просто веселю себя голосом очень часто, и за это благодарен, что всему научился, потому что у меня тут во время перерыва родился в голове, мне очень нравится комедийный образ. Это диктор в трамвае, который неожиданно уходит в сообщениях, в экзистенциальные размышления, где он такой: «Осторожно, двери закрываются. Некоторые возможности навсегда останутся в прошлом». Следующая остановка — Комсомольская. Он заканчивает на рабочем, потому что, ну, для этого
3: он на работе, в конце концов, да. Тем временем житель Подмосковья придумал оригинальный способ резервировать себе парковочное место. Он, значит, оставляет на парковке детскую игрушечную машинку с угрожающей надписью. То есть, когда отъезжает его автомобиль, тут же на место встает уменьшенная копия, на лобовухе красуется «Тварь, не трогай». Ага. И дополнительно перед этим еще установлен красный пластиковый барьер, там на асфальте еще написано «Не трогай» крупными буквами, то есть для особо непонятливых. Угу. И отмечается, что он бронирует так водительское свое вот это вот парковочное место уже вторую неделю подряд.
0: А он какое-то право на него имеет?
3: Абсолютно нет, насколько мне известно. То есть законных оснований нет.
0: Ну вот это вот, знаете, на самом деле, человек недальновидный, он не учитывает фактор, что есть люди, которые просыпаются с настроением подраться. Потому что такое иногда бывает. Я вот думаю, я бы увидел это, я такой: я встану и буду ждать его. Давай, поговорим.
2: Я не подумал о том, что люди с утра часто идут с мусорными пакетами. И они могут: ну ладно, не трогаем, так добавим.
0: На самом деле, на подстав-то накидать могут немало. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. На Блюхера и проезжей пробка от Раевского до Норильской. Не едется по Шевцев от Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда. И на Восточной нужно потерпеть от Советской до Декабристов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник, конечно, получает приз. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
6: Турбо-картинг!

0: Официальный дилер Lucky Motors знает это как никто другой. Если покупать тэнк, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Уникальный.

0: ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Доброго вечера всем, кто еще не знает, как превратить эту пятницу в развратницу. В Екатеринбурге 13 минут 6. А с вами навигатор, и сейчас построим культурную программу на этот вечер в рубрике «Афиша».
1: Я не знаю, чего ты ожидал, но к 6:30 можно сегодня на органный концерт, например, сходить.
0: Ну, там «Зе» поставить и нормально. Короче, нет, подожди. Я не спал долго. Знаете, я, наверное, помолчу. Что
1: значит,
0: там?
1: Центр искусств, главный проспект на Ленина 8, будет органный концерт «Жемчужины Нотр-Дама». Органист вместе с солисткой оперного театра исполнят для вас программу, посвященную мистической, даже вот какой-то готической атмосфере голландского, немецкого и французского соборов. Билет стоит 2000 рублей, возрастных ограничений нет. Можно еще к 7 вечера прийти в клуб «Синдром» на Антона Валика 12. Там будет хип-хоп-концерт «Чаняцкий» и «Миша Зола». «Миша Зола» — это чувак из пост-панк-группы «Цервених Цветова», а «Чаняцкий» — это Евгений Алехин, он же член группы «Макулатура» и «Ночные грузчики». Известный в рэп-тусовке человек, спонсор моей поэтической депрессии регулярно.
0: Ну да, человек знает, как просто несчастье писать на самом деле.
1: Билет стоит 1222 рубля, 18+. Еще к 7 вечера можно прийти в «Калейдотеатр» на Ленина 97. Там будут показывать экспериментальную гротескную постановку «Вишневый сад». Я заметила, полюбили все изгаляться над Чеховым. Вот и здесь тоже решили убрать полумеры, выкрутить все на максимум. Все конфликты доведены до прямых противостояний.
2: И сад теперь уже черешневый. Что покрупнее будет?
1: Да, сюжет, я думаю, вы знаете, семейству приходится покинуть родовое гнездо из-за инфантильности, которая довела до бедности. Вот такая история. Билет стоит 1000 рублей, 18+. А к 9 вечера можно прийти в лофт-бар Gross Hall на Московской 287. Там будет стендап-шоу «Следствие вели комики». Собственно, комики оказываются в центре детективной истории, где каждое действие, будь то сбор улик или какая-то дурацкая шутка, все это влияет на ход расследования. И, как я поняла, вам предлагается за этим просто понаблюдать и похихикать. Билет стоит 500 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своей пятницей как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто тоже смотрит на то, что происходит за окном.
2: Пойду я окошки закрою, да,
0: что-то прям шум
1: дождя. И в голове начинает играть «Санда!» В Екатеринбурге 18 минут шестого. Какая жесткая разница по звуку. С вами вечерний навигатор.
3: Как у нас есть у некоторых зуб на самокатчиков, у мэра итальянского города одного теперь есть зуб на велосипедистов.
2: У него нет зуба на велосипедистов.
3: Теперь нет, да. В общем, он запретил велосипеды в центре города из-за того, что один велосипедист его там подсбил.
2: Вообще электровелосипедист. Это важное уточнение.
3: Да, он вот в июне выходил из мэрии, на него налетел парень. На электровелосипеде. А потом, видимо, быстро уехал, потому что личность не установили пацана.
2: Даже мэр не смог ничего в этом вопросе порешать.
3: Представляете, не, ну теперь-то смог.
2: Ну, в смысле,
3: вот
2: он запретил в центре.
3: Да, введут правила сентября, там целых 30 улиц будет больше недоступны для велосипедистов. То есть, как только вот этот магический барьер запрета будет пересечен, все, нужно слазить с велика или электровелика и дальше идти пешком.
2: А сам он до сих пор ходит вот по периметру этой зоны, смотря, вот, может быть, все-таки вернется вот этот именно паренек.
3: На место преступления. Да.
2: Может, вот все-таки удастся задержать его.
3: Местные жители обвиняют его в мести, говорят, ну и политики тоже его критикуют. Некоторые велосипедисты хотят маршем пройтись, ну проехаться по этим улицам перед запретом. Да, и в общем, мэр говорит, вот меня обвинили в том, что я принял эту меру, поскольку меня сбил электровелосипедист. И это правда. Люди действуют, исходя из собственного опыта, и я знаю, каково это, когда тебя сбивает один из этих монстров.
2: Да, и в этот момент его осенило просто, когда он переворачивался в воздухе.
3: Я же мэр!
2: Я набежу, как!
1: А вот представляете, каково жить с таким мэром, вот этим вот самодурством в городе, где он еще может как-то вот вводить подобные правила. Это каждый день что-то новое. Вот он утром собирался, влетел и такой: спиливаем углы у тумбочек, потому что это невозможно больше абсолютно.
3: У меня уже мизинцы в разные стороны.
1: Эти монстры! Ладно, ребят, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Имейте уважение. Продолжайте движение.
0: Навигатор.
5: Реклама. Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
6: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда вы получаете шанс выиграть второй автомобиль. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
4: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acdefisvostok.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Не стыдно?
9: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
11: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-10-32.
1: Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 27 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
2: На связи с нами Кирилл, работающий на заводе мастером на производстве. Вчера у нас пробовал свою удачу, так сказать, в конкурсе число пи, но не получилось выиграть. Сегодня решил реабилитироваться.
1: Не распробовал, получается.
2: Привет, Кирилл.
3: Привет.
2: Ты нас слышишь? Ну что такое?
3: Кирилл.
1: Удача, она как оливки.
2: Кирилл, возможно, ты случайно заблокировал ухом микрофон.
1: Ну, мы делаем Кирилл раз, Кирилл два, Кирилл три. Лот уходит следующему дозвонившемуся по номеру 237-104.
2: Алло,
1: опаньки,
2: алло.
1: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
1: Здравствуй.
4: Здравствуйте, Евгений.
2: Евгений, расскажи, под дождик не попал сейчас?
4: Ну, я в машине.
2: Повезло. Да, где там сейчас? Хоть где-то распогодилось, потому что у нас еще
1: на самом деле,
2: печально.
1: Проблема, он холодный. Будьте осторожны. Дождь прям холодный. Мне не понравились капли.
2: Евгений, скажи нам, в курсе ли ты конкурса нашего правил? Или стоит о нем немного рассказать?
4: Ну да, в курсе.
2: Отлично. Тогда лови цитату, угадывай, кто же это сказал.
3: Вопрос, который ставит меня в тупик. Сумасшедший я или все вокруг меня? Кто это сказал? Возможно, это был Анатолий Вассерман. Может быть, это сказал Альберт Эйнштейн, либо это был безумный шляпник из «Алисы в стране чудес».
2: Вопрос, который ставит меня в тупик. Сумасшедший я или все вокруг меня? Кто же это мог сказать?
4: Мне кажется, это шляпник.
2: Безумный шляпник из «Алисы в стране чудес». Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это не его слова. Да,
1: шляпник.
2: 37-104.
1: Шляпник был настолько отъехавшим, что он не задавался
3: он
1: вопросами.
3: Он не сомневался.
1: Да, никакого здравомыслия.
5: Я просто сижу в эфире с зайчиками.
2: 237-104, алло, алло.
3: Привет.
1: Добрый вечер.
2: Как тебя зовут?
4: Здравствуйте, это Кирилл.
2: А, Кирилл вернулся наконец. Что случилось со связью?
3: Мы соскучились уже.
2: У тебя прервалось что-то?
1: Ты нас променял. Смотрите в кинотеатрах. Кирилл, возвращение.
2: Да, управляй радиоприемничек, Кирилл. Задание слышал?
4: Да, все прослушал.
2: Ну, итак, прослушал, в смысле, ты услышал или все прослушал, мимо ушей прошло?
4: Не-не, я все услышал.
2: Отлично. Какой вариант ты считаешь верным тогда, Кирилл?
3: Итак...
4: О, раз это шляпник, может быть, это, наверное, Эйнштейн.
2: Ну, может быть, Эйнштейн. Это твой ответ?
4: Да.
2: Ну
4: да,
2: что ж, мы принимаем твой вариант ответа.
1: Этой девочкой был Альберт Эйнштейн.
2: Это действительно его слова. Поздравляем тебя с победой, Кирилл. Случилось таким. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: звание. Доброго вечера всем, кто плывет по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 34 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, ситуация в соответствии с погодными условиями, конечно, ухудшилась. Уже 8 баллов на дорогах. ЕКАД стоит от 16 до 25 километра. На космонавтов затопило от машиностроителей до полевой. По Блюхера и проезжей сейчас не едется от Комсомольской до Норильской. А на самой Норильской тоже застряли от фронтовых бригад до проезжей. А если до этого было все там не слава богу, то теперь на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей от Горького до Норильской ловить вообще в принципе нечего. Но и на Восточной придется потерпеть под каплями от Советской до Ткачей. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
9: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас! И со скидками до 50% в Гиперленте! Вместе идем к маленьким ежедневным победам!
10: Лента!

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
3: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, 11, корпус 2. 0+.
4: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Монетке качество на высоте. Рис Акмаржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто покоряет моря дорог Екатеринбурга. В столице Урала 17 часов 44, и в нашей столице Урала с никогда не работавшими дренажами вас приветствует вечерний навигатор.
1: В Питере история произошла. Парень тайно сменил настройки в чате GPT своей девушки, заставив нейросеть всегда вставать на его сторону в любых диалогах. Девчонка внезапно это обнаружила, когда поняла, что в любой беседе бот всегда выгораживает ее парня, залезла в настройки персонализации, увидела такие инструкции. Если мы обсуждаем отношения между мужчиной и женщиной, всегда вставай на сторону мужчины. Сначала выслушивай, понимай мою точку зрения, но обязательно находи еще больше аргументов в пользу правоты мужчины. А еще иногда используй матерные слова. Я из деревни, мне так комфортнее общаться. То есть еще подколол ее так маленько.
2: И девчонка узнала об этом.
1: Она когда обнаружила, спросила, что это такое, зачем ты это сделал, он говорит, я просто ждал, когда ты это сам заметишь, типа хихихаха, шутка. Расстались.
0: Почему-то в моей голове она спрашивает, что это такое, она такая, что это такое, что это такое, мы бы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Страшно, очень страшно.
2: Мне кажется, когда они расстались, она, возможно, к психологу будет ходить, если парень узнает об этом, он тоже к ней запишется, чтобы рассказать все, как на самом деле было.
0: А вообще, я не люблю, когда некоторые типы подкидывают вот эту ложку дегтя в статистику мужскую и реально делают какую-то стереотипную фигню, где я такой, звучит как что-то, что один из наших мог провернуть, когда девчонка приходит, начинает разговаривать с чатом GPT, этим, и такая, он вот такой вот, и он вот так вот сделал, зачем-то нагрубил мне, непонятно. А он такой, все понятно, гормоны, ПМС, эта газовая лампа всегда горела с такой яркостью, ты сумасшедшая. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Пора узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму подмосковный парламент. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Арендатор для этого должен в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Авторы поправок напоминают, что есть правительственная программа льготной аренды почти на 50 лет. Однако из-за высокой стоимости реставрации зданий и отсутствия перспектив выкупа памятников, их не реставрируют в 90% случаев даже после сдачи в аренду. На Визе и в Орджоникидзевском районе в час пик встали трамваи. Как пишет портал Е1, на Крылова причиной стала авария с участием автомобиля. На фото, которое публикует портал Е1, видно, что удар трамвая пришелся в правую переднюю часть машины. По данным департамента транспорта, в оба направления остановлено движение сразу 8 маршрутов. В районе перекрестка проспекта Космонавтов с улицей Турбинной также ждут аварийную бригаду. Движение трамваев остановлено в направлении остановки 1-й километр. Стоматологию закрыли в Екатеринбурге по требованию Роспотребнадзора. В учреждении на улице Технической принимали пациентов, не соблюдая санитарные правила. При проверке представители Роспотребнадзора выявили несоблюдение требований к набору помещений, нарушение в обработке инвентаря и мединструментов. Вопросы возникли также к проведению дезинфекционных мероприятий, вакцинации и медосмотрам сотрудников. Материалы проверок направили в суд, который приостановил работу стоматологии на 3 месяца. Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах. Об этом сообщает Бильд. Как пишет РБК, подземные хранилища будут расположены на глубине более сотни метров в массиве Брюник. Стоимость аренды одного такого хранилища на 99 лет – около 1 000 000 евро. Первые контракты уже заключены, а уровень безопасности обещают сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
5: Информация на правах рекламы.
6: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Узнайте правду, цветоводы. На радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: В субботу на этой неделе дождливая тенденция сохранится. Будет мокро ночью и ранним утром, а также вечером с 4 до 8 часов. Сильного ветра не будет, это хорошая новость. Подует с северо-запада 2-3 метра в секунду. А по температуре чуть прохладнее, чем сегодня. Днем до плюс 19, утром плюс 17, вечером плюс 16.
9: У нас разные представления о том, что такое хорошая новость.
8: Да, для тебя что хорошая новость?
9: Отсутствие дождя, например. Да просто чуть послабее ветер, чем обычно.
1: Как будто это просто шепчет выходной. Поспи-ка днем пару часиков, братан.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Эх, как
3: как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец.
13: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
14: 469 лошадей.
13: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы затопленного Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала 4 минут 7-го. А это, конечно же, значит, что с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО СЗ Правобережный Сити.
3: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте.
4: Тут тренер сборной Египта по футболу потерял сознание из-за того, что его жены подрались.
3: Тут он от счастья, типа, за меня!
4: Да. Ситуация. Главный тренер национальной сборной по футболу, значит, отдыхал вместе с женой и двумя детьми в кафешечке. И на супругу внезапно накинулись дочери его от первого брака. То есть они материализовались там как-то, начали, значит, с ней ругаться. И потихоньку в потасовку это переросло. И там уже появилась бывшая жена, которая тоже к этому всему присоединилась. Он начал их разнимать и потерял сознание от вот чувств, видимо, каких-то.
3: Там началось... Может, счет принести?
4: Наверное, да. В общем, началось разбирательство. Обе женщины, и бывшая, и нынешняя, наняли адвокатов. Адвокат одной говорит...
3: Все за его бабки причем. Он узнал цену и опять упал.
4: Да, да, бедняга. Адвокат одной говорит, это первая начала. Другой говорит, вот та первая начала.
3: А записи нету.
4: Записи, видимо, нету, да. Но в итоге стороны пришли к примирению, отказались от взаимных претензий, просто, ну, поколотили маленько друг друга, и все.
3: И чувак открыл глаза такой, ну вот, наконец-то сработала эта система.
1: Интересно, как у него выстреливают вот эти профессиональные деформации в жизни в подобных ситуациях, где они подрались, он, конечно, потерял сознание. Но потом разговор в раздевалке, он такой, давайте разберем, как проходила драка. В следующий раз под правой у нее ты пройти должна. Все, работаем по вот этой вот схеме. Вперед, мы с самое лучшее. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 8 баллов. Стоят на ЕКАДе от Серовского тракта до реки Сеть, на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей. По-прежнему затор от Горького до Норильской. На самой Норильской стоят от фронтовых бригад до проезжей. На Черепаново и Стрелочников не крутятся колеса от остановки Черепаново до Челюскинцев. И на 8 марта нужно терпеть от Бориса Ельцина до Щерса.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не упомянули, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите, кто знает. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.com.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товаров ограничено. Подробности уточните в магазинах.
7: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.
8: «Белл

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nastoch.rf.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: спонсор рубрики, афиша ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, кто еще не достроил планы на эту неделю. В Екатеринбурге 14 минут седьмого, а с вами навигатор, и сейчас закроем этот вопросик в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 2:30 дня можно сходить на футбол на стадионе Екатеринбург-Арена на Репина 5. Наши ребята, футбольный клуб «Урал», сразятся с футбольным клубом «Текстильщик» из Иваново.
2: Да, разыгрывать билетики туда.
1: Именно так. Можно вот с друзьями или всей семьей сходить, поболеть за наших спортсменов. Билеты всего лишь от 300 рублей, если вдруг не выиграли у нас. Возрастных ограничений нет. Либо можно тоже в субботу в 23:30 прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там будет электронный рейв вне зоны. Концепция у них такова. На один вечер, вернее, и ночь, выйти из зоны доступа, отключить телефон и просто от души оторваться в толпе таких же, как вы, ребят, под сеты крутых диджеев и ни на что не отвлекаясь, разве что вот на лототрон или на бирпонг.
3: Пытался выйти из зоны, блин, на ночь чисто. 3 года накинули.
1: Билеты от 400 рублей, 18+. А в воскресенье, 23 августа, можно к 5 часам вечера прийти в Театрон на Ленина 38А на спектакль «Коллекционер». И это достаточно жуткая история об одиноком, неприятном молодом клерке, который увлекается коллекционированием бабочек и питает тайную одержимость к одной симпатичной знакомой, внезапно выигрывает в лотерею много денег и похищает ее. История на самом деле известная.
0: Извините, мне просто интересно, зачем много денег, чтобы ее похитить? Мне вот это показалось очень глупым моментом.
1: Было больше, что предложить, по всей видимости, непонятно. В общем, билеты от 900 рублей, 18+. А к 9 вечера можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там будет шоу «Лучшее за неделю». Если с понедельника по субботу вы пропустили все открытые микрофоны, а потом вдруг подумали, хочется стендапа под конец, вот вариант для вас. Отобрали комиков, которые уже показали себя неплохо за эту неделю. То есть материал был хорошо встречен зрителями. Билеты от 700 рублей, 18+.
0: А что если я пропустил все открытые микрофоны? Потому что и не собирался.
1: Никогда не ходи.
0: Ну ладно.
1: 18+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
2: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 20 минут седьмого. А с вами навигатор, в котором пришло время проверять эти знания в конкурсе «Городской квест».
3: Дозвонился к нам Игорь, занимается кровлями да крышами. Какую-то музычку случает. Привет! А мы на удержании! Офигенно!
2: Ну ладно.
3: Это, конечно, круто.
2: Еще сделаем.
3: Подожди,
2: Вы уже сказали.
4: Что происходит?
2: Ну ладно, но человечек не выходит с нами на контакт, поэтому мы время тянуть тоже не можем. 237-104, примем следующий звонок. Доброго вечера.
4: Привет.
3: Алло, алло.
5: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
5: Игорь.
3: Игорь, тот, что раньше звонил или нет?
5: Нет.
4: Игорь второй.
3: Что с ним стало с тем? У вас есть какая-то связь миндальная между Игорем?
5: Ну, если только в строительстве.
2: Вот скажи, а у тебя бы хватило вот совести взять и поставить нас на удержание?
3: Я даже не уверен, что это было удержание, потому что мы же слышали приемник. То есть, может, он слушал трансляцию онлайн через
4: телефон. У нас же уже была такая штука когда-то.
2: У меня ничего не было.
5: Ну, никогда так не делал.
2: Ну и правильно.
4: Молодец, красава.
3: Проверять мы, конечно, не будем, но будем проверять кое-что другое. Помнишь, что у нас по пятницам в городском квесте?
5: Да.
3: Отлично.
5: Поход, поездка по городу.
3: Да, отправимся с тобой в путь. Отлично. Скажешь, куда добрался, тогда подарочек по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, представь, что ты поехал по улице Белинского от станции метро Ботаническая на север в сторону ЖД вокзала. Преодолев расстояние в 1.5 километра, ты оказался на перекрестке с трамвайными путями, где выполнил поворот направо.
2: Прикинул?
5: По Белинского с трамвайными путями?
3: Mm-hmm. Ну да, перекресток будет с трамвайными путями. Вот там направо повернул через...
5: Да, все понятно.
2: Замечательно. Да. Дальше ты двигался прямо до тех пор, пока рельсы в разные стороны не разошлись.
3: Да, и на этом перекрестке ты повернул налево. Там, где
2: есть
3: рельсы
2: картинка.
3: Разошлись.
2: В голове рисуется что-то?
4: Игорь,
3: пожалуйста, подай признаки жизни. А?
5: Нет, что-то... Так, я ехал по Белинского, ехал до перекрестка с трамвайными путями.
4: Это ты где оказался?
5: Это в районе, получается, автовокзала.
2: Да нет. А ты что, GPS-навигатор в районе давай как-то поточнее все-таки?
3: Нет, ну там конкретная улица прямо есть, которая с трамвайными путями, ты ее пересекаешь, вот когда двигаешься.
2: Да, от Ботанической по Белинского поехал в сторону ЖД вокзала.
3: Ага.
2: 1.5 километра проехал, доехал до перекрестка с трамвайными путями и направо повернул. Ты куда ты поворачиваешь?
5: Там... Направо, на Куйбышев.
4: Молодец!
3: Дальше двигался до тех пор, пока рельсы не разошлись в разные стороны. Там налево повернул. Где оказался?
5: Так, налево я повернул. Получается, я в сторону цирка, да, на Куйбышев повернул.
4: Ты по Куйбышеву ехал
3: изначально. Родной. Дальше второй светофор. Там рельсы разошлись в разные стороны. Налево уходим. Какая там улица? Не так уж много с трамвайными путями у нас улиц.
2: Да.
5: То есть я ехал по Белинского...
3: Мы повернули на Куйбышева, забыли про Белинского, двигаемся прямо, вот как направо повернули. Пока рельсы не разошлись, это через на втором светофоре это произошло. И там вот
5: на втором
3: светофоре налево повернули.
4: Что там за улица?
5: Так, 8 марта же это.
3: Да как нет?
2: Ну мы как-то вообще в других районах.
5: Блин, Луначарского, Куйбышева.
3: Подожди, это еще не финал. Вот этот вот зафиксировал перекресток. Двигаемся, в общем, дальше до следующего светофора. Какая там улица с Луначарского уже пересекается?
5: Я направо или налево поворачиваю?
3: Налево повернул.
5: Я повернул налево, тогда это Карла Маркса будет.
3: Действительно. Добрались, я аж вспотел, как будто с тобой ехал.
2: Я на самом деле переживал, что в конце ты такой, так, ну это мы на Химаш.
3: Игорь, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
3: 3-4.
5: Офигенно.
2: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: Lucky Motors.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
14: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
15: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
16: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
17: Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Сено футбол. Урал Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
22: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
22: Екатеринбург, 2026 год. 0+.

Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: пилот.
1: Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 7 баллов. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжая по-прежнему стоят от Горького до Норильской. Не особо меняется ситуация в лучшую сторону на Якаде от 16 до 25 километра. Проспект Космонавтов испытывает последствия дождя от старых большевиков до Заречной. Тоже не плывется по Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Толчья застанет вас на Черепаново и Стрелочников от остановки Черепаново до Челюскинцев. И на Восточной вместе с Фурманово тоже терпеть придется. От Куйбышева до 8 марта. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А вот Volkswagen Polo, когда со второй на третью переключается, либо сбрасывает, он всегда подергивает. Как-то коробку можно настроить или нет?
2: Насчет настроек коробки сомневаюсь сильно. Но проверить можно, конечно. Есть компании, которые занимаются и проверками, и вскрытиями, и ремонтами, и прочими радостями. Пока я бы не сказал, что это какая-то прям, ну, печаль-тоска, и, может быть, это вообще не коробка. То есть, всякое бывает. Это надо для начала диагностировать, что это конкретно прям коробка дергается.
3: Таксопарке работал на предыдущем кузове, полике. Вот, там также была история. Я думал, может, с ним что-то не то, потому что, ну, как бы пробег большой, там все дела. А вот новый Polo взял, и такая же история. Угу.
2: Ну, вот я тебе приведу пример тоже из своей жизни. У меня, когда сестра в свое время купила Peugeot, у меня было ощущение, что из него коробка сейчас вылетит просто. Она так переключалась жестко. Я говорю, ну все, коробку точно менять. В итоге я прокатился еще на тестовых. И выяснилось, что там одна и та же история постоянно. Просто так коробка переключается. А, понимаешь, нет какого-то вот такого прям регламента, насколько серьезные должны быть толчки во время переключения, какой промежуток между переключениями должен быть там и так далее. То есть тут я не могу тебе вот так по фотографии сказать, о, все, коробка приплыла, или ее надо перепрошить, или еще что-то в этом духе. Во-первых, надо проехать, понять, насколько это серьезно. Во-вторых, если это действительно уже серьезно, и это вызывает вопросы, там, я не знаю, по вообще как бы безопасности езды, и сколько она проживет, то тогда надо ехать в диагностику, смотреть машину и выяснять. Я еще раз повторю, бывает, что это не коробки. Многие люди путают там подушки на двигателе, еще чего-нибудь. Такое тоже бывает. Поэтому для начала продиагностировать, если проблема действительно есть, она выявится. Но что-то мне пока подсказывает, раз мы как бы об этом говорим не как о проблеме, а как пока о вопросе типа перепрошития коробки и таких вещах. Но мне кажется, что пока это не очень серьезно. Вы и в диагностике просто время потратите.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Звонил как-то несколько месяцев назад по поводу автомобиля «Лада Искра». В общем, купил я данный автомобиль.
2: Ну, кстати, и... за ними прямо в отличие от Веста прямо идут люди.
3: Ну, есть на самом деле за что, за свой ценник. Машина очень хорошо отрабатывает. То есть я ее взял по госпрограмме там за 1.5 миллиона в полном фарше. Кросс-версию. И для моих задач, там, условно, дом, сад, работа, очень хорошая машина. Да, где-то, может быть, движка, конечно, не хватает. Ну, устал он уже, но... для города более чем достаточно.
2: Печально, конечно, что не смогли так как бы решить некоторые вопросы по конструктиву и сделать интересные моторы у нас. Вот все-таки надо было смотреть, пока присутствовали там те же моторы у Renault и Nissan с нами. Надо было смотреть быстренько, хотя бы, как, ну, как сделайте, как китайцы, скопируйте, ё-моё, уже хочется сказать. А так... Я тоже наслышан уже много от кого. Мы-то как бы искру катанули, ну и забыли, что называется. Интересна статистика. У тебя кроссовая версия универсал?
3: Универсал.
2: Но там вот мне лично по объему багажника вот было интересно. Много влезает вообще?
3: Ну, у меня влезло спокойно 8 вязаных дров без раскладывания заднего ряда.
2: Рейлингами пользуешься?
3: Все задумываюсь, но пока это то руки не доходят, то это... Не могу себе на самом деле продать пока. То есть нет вроде такого, что надо сильно длинное возить, а если есть, то проще газельку заказать.
2: Респект за комментарии и удачи тебе в эксплуатации. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Информация на правах рекламы.
5: Главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе и проведении сроков мест и партии получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Вечернее шоу на радио «Пилот».
3: Навигатор.
4: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
5: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна Мария».
6: Пилот FM.
3: Реклама.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
8: Застройщик — компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
10: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в «Дом Лента» опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Миша, возьми еще эти коробки.
13: Они уже не входят ко мне в машину.
14: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
15: Мы стекло у шкафа разбили.
12: Ну, Миша!
14: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
18: ООО «Яндекс.Маркет». УГРН 124-770-7067-685. 119-21, Москва, улица Тимур, фонд за 11, корпус 2, 0+.
19: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4 500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
20: Лента!
21: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу «АМТ Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
20: Мечта.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто настроил свои антенны на прием важной актуальной информации. На радио «Пилот» для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Часть издательств приостановила печать книжных новинок после атак на склады Wildberries. Также представители книжного бизнеса рассматривают варианты сокращения тиражей, пишет «Коммерсант». Информацию изданию подтвердили в руководстве компании «Росмен». Беспокойство издателей вызывают риски следующих продаж через маркетплейсы. Хранение изданий на складах теперь может быть небезопасным, но при этом не у каждого издательства есть помещение для хранения всех выпускаемых тиражей. В полиции сообщили о задержании подозреваемого в нападении на посетителя торгового центра «Окей». Мужчине 23 года, ранее судим он не был. По факту нападения, о котором стало известно в начале недели, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемому может грозить до 2 лет лишения свободы. Очевидцы порталу Е1 ранее рассказали, что причиной конфликта стало замечание, которое пострадавший сделал шумной компании молодежи. Жители домов на дублере улицы Металлургов не могут дождаться автобусов номер 49 и 84. Пассажиры пожаловались, что водители без дополнительных объявлений проезжают мимо остановок до торгового центра «Мега». Сообщения о каких-либо изменениях маршрутов жители визы не обнаружили. Портал Е1 уточняет, что речь идет об остановках торговый комплекс «Новомосковский», «Новомосковский тракт» и детский центр. В мэрии объяснили, что на дублер улицы Металлургов автобусы временно не заезжают из-за аварийных работ. В Госдуме предложили ввести в соцсетях возрастные ограничения. По мнению парламентариев, мессенджеры должны ввести специальный детский режим, а если его нет, значит, нужно ограничивать использование соцсетей несовершеннолетними. Как пишет газета «Ру», разрешать свободное пользование соцсетями депутаты готовы с 14 лет, поскольку в этом возрасте у подростков уже формируется критическое мышление. Самому старому человеку в мире исполнилось 117 лет. Британка Этель Каттерхэм живет в доме престарелых в графстве Суррей. При этом свой день рождения она отмечает с семьей и друзьями. Как пишет агентство ТАСС, Каттерхэм занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории. Этель родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир за 3 года до гибели Титаника и за 8 лет до революции в России. Она пережила 2 мировые войны и сейчас является последней из подданных английского короля Эдуарда VII. Официальный доллар на сегодня 83.36 и евро 96.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте на.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
1: Дождливые нас с вами ждут выходные. Завтра немного покапает ночью до 5 утра, затем будет облачная погода, а около 16 часов снова ливанет, уже посильнее, и так до 8 вечера. На термометре без сильных скачков в течение дня от плюс 16 до плюс 19, а ветер подует с северо-запада, слабые 2-3 метра в секунду.
0: Но вот когда плюс 16, плюс 19, вообще-то хотелось бы какого-нибудь скачка в позитивную сторону, хотя бы где-нибудь.
2: Мне не понравилась формулировка «немного покапает ночью». Это что такое?
0: Это капельница, это типа «мы вас ночью покапаем, утром выпишем, все хорошо».
3: Пилот FM.
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто прокладывает свой путь по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. Начало восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: На календаре 21 августа сегодня отмечается День заботы о себе в интернете. И имеется в виду не какая-то защита от буллинга, а поиск информации о том, как позаботиться о себе любимом. Вот типа, пейте эту бодягу, спина болеть не будет.
0: Так это самая главная форма буллинга сейчас.
3: Первым делом надо удалить из интернета все о себе. Чтобы потом себя не гуглить.
0: На эту тему как будто вот есть в интернете один хороший мем недавно видел, и там типа, когда готовишь себе поесть, то, что в интернете разрешили, и чувак стоит просто сковородку пустую, вот это вот трясет на плите.
2: Из профессиональных праздников отмечается День поэта. Поздравляю всех поэтов. И День ораторского искусства, то есть всех ораторов.
0: Туда немножко.
2: Туда же маленечко, да. Всемирный день QR-кода еще сегодня празднуется в честь японского инженера, который в 1994 году, то есть 32 года назад, получил задачу придумать более удобный способ отслеживать автозапчасти на заводских конвейерах.
3: Он, по-моему, за основу взял то ли судоку, то ли какую-то еще вот игру головоломку и вот в таком порядке раскладывал.
2: Ну вот
3: историю,
2: да.
0: Слушайте, ну что вы верите в эти бредни? Это инопланетная технология, очевидно.
3: Чего? Это технология с госуслуг. Мы опередили всех инопланетян.
2: Еще отмечается День сбора диких трав. Это те, которые отбиваться еще должны, когда вы их собираете. Также празднуется День косметики. Ой, наоборот, день без косметики и макияжа. Простите, пожалуйста.
0: Сейчас дождик поможет, на самом деле, с этим праздником.
2: И отмечается праздник старых бурдюков в честь мешков, которые вот были востребованы бедуинами и другими кочевниками.
0: Очень подходит вот для того, что я в зеркале иногда по утрам вижу, такой старый бурдюк.
2: Но востребованный.
0: Когда обвисшие щеки на них смотришь, такой бурдюк отлично подойдет прямо. Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов. Космонавтов стоит от старых большевиков до Заречной. Не меняется ситуация на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и Проезжей. От Барьерной до Норильской. На Селькоровской, плотно от Бесерцкой до Окружной. Не получится гонять на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. На Базовом переулке и объездной плотники от Асфальтового завода до Белинского. И нужно потерпеть на 8 марта от Ленина до Большакова.
2: Ну а если вам есть что добавить к этой сводке, добавляйте, не стесняйтесь, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу на радиопилот.
4: Реклама.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Точность света. Широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
10: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Не стыдно?
14: Не стыдно. Не стыдно.
4: Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
13: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных.

0: 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». В нем сегодня участвует Василий, он работает фельдшером скорой помощи. Привет.
1: Привет.
2: Привет-привет.
0: Хотелось бы сначала поблагодарить тебя за твой труд.
1: В первую
0: Василий,
1: очередь,
0: респект,
1: да.
0: Респект тебе. Скажи, сегодня на работе или выходной?
2: Спасибо, хочу ответить. Да, сегодня работаю.
0: Кто-то из твоей бригады будет помогать тебе в конкурсе участвовать?
2: Конечно, помощники, водитель.
1: Ай, красота.
0: Это удобно, всем миром как бы.
1: Приз
0: вместе
1: тоже поделите?
0: Да. Уже придумали, как будете приз поделить? Или еще не решили?
2: Ну еще пока не решили.
1: Надо выиграть сначала, правильно? Чтобы потом уже как-то раскидывать.
0: У нас в эфире частенько звучит композиция Вани Дмитриенко «Ртуть». Может быть, вы ее слышали раньше?
2: Ну, слышал, конечно.
0: Вот как раз оттуда небольшой фрагментик мы для вас прокрутим, но одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадайте, какое именно слово, тогда подарочек будет вашим. Готовы, рач-покивать?
2: Да, готов.
0: Ну, полетели.

0: Ну вот стоит ли вообще повторять задание текстом, или тематика и так ясна и близка?
1: Тематика, да, интересная, конечно. Таблетки, слово?
0: Да, конечно, да, действительно так и есть.
2: Как таблетки.
0: Поздравляем с этой легкой победой. Оставайтесь на связи, да, за эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможете
1: привет,
0: забрать
1: себе. Привет можно передать?
0: Ну, давай.
1: Передаю своей семье, супруге Екатерине и дочкам Ксении и Дарье.
0: Присоединяемся.
3: Всем привет.
0: А сейчас оставайся на связи, но перед этим громко и четко крикни нам, пожалуйста.
4: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
2: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акции до 31 августа 2026 года.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ча-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
3: Уралмаш не будет прежним!
4: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «Эссе Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса «Яндекс.Карта» основные заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на космонавтов от старых большевиков до бакинских комиссаров. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжая не радуют от барьерной до укромного переулка. Сложности на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Много машин на Шевской от краснофлотцев до промышленного проезда. Подставы Селькоровской от Бесердской до окружной. И придется задержаться на базовом и объездной от асфальтового завода до улицы Белинского. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзуфской, 44. Сайт rimzona.ru.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Компания OVR Technology представила компактный гаджет, который добавляет в видеоигры еще один канал восприятия – запахи. Никогда такого не было, и вот опять.
0: Особенно, когда в какую-нибудь игру про зомби-апокалипсис играю, всегда думаю, понюхать бы это.
3: Ну, для погружения, конечно.
2: Устройство выпускает короткие ароматические импульсы, синхронизированные с событиями в игре. То есть лес может пахнуть хвоей, рядом с костром появляется запах дыма, у моря аромат соленого воздуха. Гаджет реагирует на игровые события менее чем за 200 миллисекунд, а запах рассеивается примерно за 500 миллисекунд. Благодаря этому аромат не должен надолго задерживаться после смены сцены. Устройство рассчитано на работу с ПК виртуальной реальностью, подключаться к нему можно по Bluetooth или USB. Для запахов используются сменные картриджи с 16 базовыми ароматами. Одновременно система способна смешивать до 3 из них, формируя более сложные композиции. В набор входят, среди прочего, хвойный, цветочный, морской, цитрусовый, древесный и дымный ароматы. Один картридж рассчитан примерно на 3000 срабатываний для каждого канала. Авторы делают ставку не только на демонстрационные приложения, а уже выпускают инструменты для игровых движков, чтобы разработчики могли привязывать запахи непосредственно к игровым событиям, действиям персонажа или конкретным зонам виртуального мира. Компания уже готовит, причем, моды для Minecraft и для Stardew Valley. Сам гаджет по размеру сопоставим с футляром от AirPods. Его можно поставить на стол или закрепить на шлеме. При этом устройство не пытается заполнить ароматом всю комнату. Разработчики рассчитали систему на короткие локальные выбросы, чтобы они быстро исчезали. Пока что новинка находится в стадии подготовки серийного производства. Планируется начать первые поставки в четвертом квартале следующего года. На официальном сайте устройство доступно для предзаказа примерно за 60 тысяч рублей.
3: Я уже знаю, как будут пахнуть все выживалки потом. Просто невероятно от начала и до конца.
2: Причем даже гаджет не включали.
0: Там типа ты уже неделю просто кулаками деревья бьешь, и что-то ни в одном душе я тебя не видел, братан.
2: Сначала пахал ресиной, а потом уже дымом, когда сильно бьешь.
0: Вообще, на самом деле, самое грустное, что подобные приколы, они не очень интересуют тех, кто играет в игры, чтобы играть в игры. И как будто это больше для извращенцев, которые первым делом такие: а вот по поводу запаха стула после того, как на нем посидела эта героиня, мы будем разговаривать или нет? Вы будете вводить или нет?
2: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Маркетинг года тут в соседней Челябинской области придумали. Короче, две девочки молодых решили открыть локальную кофейню. На районе, по-моему, это в городе Златоуст происходило все. Кофейня называлась «Лав». Примерно год она отработала, но потом вступил в силу закон о том, что нужно все иностранные вывески переименовать в русские. А у девочек просто, ну, они там буквально чуть ли не в ноль работали, не было просто денег на новую вывеску. Они решили креативно поступить, и кафе «Лав» переименовали в кафе «Олег», просто поменяв эти буквы местами.
4: Это гениально!
3: И просто уже девчонки хайпуют, мне кажется, не первый месяц. У них стало больше клиентов. Они просто, не выходя, повысили свою выручку. И это кафе «Олег», оно уже просто за пределы Челябинской области вышло. По всей России хайпует.
5: А я думаю, я про это не могу придумать шутку лучше, чем они это сделали. Но уже тут невозможно.
3: Попробуй кофе из «Олега», да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта. Когда...

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008.
7: 907.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
4: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто ставит жирную точку в конце этой трудовой недели вместе с радио «Пилот». С вами в эфире понемногу собирающийся на выходные вечерний навигатор.
1: Но кем мы будем, если оставим вас без забавного факта? В этот раз он о животных. Самки ленивцев настолько ленивы, что не готовы спускаться с деревьев даже для того, чтобы найти себе пару. Часто они просто сидят на ветках и кричат в ожидании, что какой-нибудь самец их услышит.
0: Слушайте, ну вот порой, мне кажется, есть чему поучиться у животных. Они преподают нам уроки. Вот вы тоже, ну сидите вы дома, просто в окно. Надо, не надо, будешь, не будешь.
2: Халява, приди вот это.
0: Причем непонятно теперь, а как это у них вообще работает, потому что она вот с ветки орет ему вниз. Мужик, тебе надо? А он лежит и такой: я тоже никуда не собираюсь. Я что, по-другому называюсь как-то или что?
2: А ты скинешь?
0: Ой, ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до понедельника, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио «Пилот».
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
2: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: узнать, что, где, может быть, даже почему, происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Черном море дроны за сутки атаковали два судна. Одно из них – сухогруз «Волга-Балт» под флагом Коморских островов. Судно принадлежит компании «Азовшиппинг», а на борту, по данным СМИ, были азербайджанские моряки. Судно направлялось в турецкий порт Трабзон, пострадавших нет. Другое атакованное судно – это контейнеровоз, на котором после атаки дрона начался пожар. В результате экипаж был вынужден покинуть судно. 11 человек спасены кораблем, который оказался поблизости от места атаки. Еще один моряк числится пропавшим без вести, пишет РБК. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельной аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге. По данным инспекторов, на 58-м километре в Первоуральском районе водитель «Лады Гранта» врезался в барьер. От полученных травм мужчина скончался. Личность водителя сейчас устанавливают. На месте ДТП продолжают работу автоинспекторы. 78% многоквартирных домов в Свердловской области готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В муниципалитетах продолжаются работы на объектах коммунальной инфраструктуры и социального назначения. В этом году уже заменено более 281 километра региональных инженерных сетей. До 1 ноября заменят еще 98 километров. Обновление и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса региона отвечают задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пострадавшим от паводка в Чечне и Дагестане выплатили более 4,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Компенсации получили семьи, жилье которых пострадало в результате подтоплений. Аномальные ливни обрушились на регион Северного Кавказа в марте и апреле этого года. Возвращение осадков после первого удара стихии привело к обрушению многоэтажных домов. Эти здания находились в зоне стихийной застройки. После обрушений, кадры которых облетели все СМИ и соцсети, были организованы несколько проверок. Сергей Шнуров оказался самым стадионным артистом России. Как заявили представители концертных агентств, музыкант вместе с группой «Ленинград» объездил с концертами практически половину страны. Стадионные концерты Шнурова вышли далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Другими фаворитами стадионного сезона весной и летом этого года были названы концерты Димы Билана, Егора Крида и группы «Руки вверх». Официальный доллар на сегодня 83.36, евро 96.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург, 40 лет, комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
7: Внимание, водители, и особенно пешеходы.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: В субботу на этой неделе дождливая тенденция сохранится. Будет мокро ночью и ранним утром, а также вечером с 4 до 8 часов. Сильного ветра не будет, это хорошая новость. Подует с северо-запада 2-3 метра в секунду. А по температуре чуть прохладнее, чем сегодня. Днем до плюс 19, утром плюс 17, вечером плюс 16.
9: У нас разные представления о том, что такое хорошая новость.
8: Да, для тебя что хорошая новость?
9: Отсутствие дождя, например. Да просто чуть послабее ветер, чем обычно.
0: Как будто это просто шепчет выходной. Поспи-ка днем пару часиков, братан.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
18: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
17: А свою машину я смогу сдать?
18: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
17: А колеса в подарок дадут?
18: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
17: Где купить Хавейл Джолион?
18: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
19: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
20: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
21: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
20: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
21: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
20: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
21: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
22: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: И главный приз...
24: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организации правил проведения сроков мести против получения призов на atsedifismostok.ru.
0: Фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
8: 469 лошадей.
7: Пневмоподъемник. Подвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
9: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.

0: Онлайн старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: «Новая ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
8: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
5: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Мы готовы.
13: Можно начинать.
14: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
15: Снова здравствуйте, привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, и это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным снова. Ура! Для начала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Нам снова очень хорошо. Да. В первой части программы представляю вашему вниманию новую подборку горячих и актуальных треков в стиле «Organic House». Этот микс я сделал сегодня специально для этого вечера. Да. Во второй части будет гость. Вживую здесь будет играть диджей Максим Минеев. Эфир будет в поддержку завтрашнего мероприятия в клубе Central Point на Малышева 36, где выступают легендарные Garage Sound System из Москвы. Завтра в Central Point Сухов, Вайпер и Полина. Об этом, может быть, мы побеседуем с Максимом во второй части шоу. Ну, давайте нырять в музыку. Специальный микс открывает Arctic White, тема называется «Розия». Dinox и Camilo Sanclemente Remix. Специальный микс. Полетели!

самочувствие аудитории. Все хорошо? У нас тоже все в порядке, спасибо. Это специальный микс. Радио Пилот. Мы отлично начали. Аккуратнее.

знакомцем. Грег Охман. Тема называется «Магента». «Маджента». Под музыкальные подборки специального микса «Радиопилот». Абсолютно все дела и, в общем, и отдых. Любые процессы идут самым естественным образом. Все как бы получается само собой. Ой. Где бы вы ни были, чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супертемы в нашем эфире. Это специальный микс «Радиопилот». Объединяет, обнимает.

Тотальный микс. Радио Пилот. Привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто с нами всегда. Да-да. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи.

0: Максим Минеев. Вы тоже готовьтесь, друзья. Скоро продолжим, не улетайте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
1: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
1: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2022 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О!

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
3: Мы снова вместе в объятиях музыки. Вы не выключили свой приемник во время рекламы. Очень любезно с вашей стороны. Значит, вам действительно нравится специальный микс «Радио Пилот». Этот микс, как и все миксы, как и записи всех гостевых эфиров, через некоторое время появляются в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. Спасибо. Мы продолжаем вместе с проектом, продюсером «Увша». Тем называется «Laid Back». Дальше наш давний знакомец Ильяс Кателанос, «Hidden Valley» и «Мариша». Это имя исполнителя, тема называется «Алуна». Специальный микс «Радио Пилот».

хорошую музыку время летит незаметно, и первый час специального микса уже действительно пролетел. Да-да. В течение этого часа я, ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, представил вашему вниманию компиляцию горячих и актуальных на сегодня треков в стиле Organic House. Этот микс без комментариев и рекламы, как и все миксы, которые я произвожу, как и записи всех гостевых эфиров специального микса, доступны в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. Спасибо за внимание, друзья. Наш эфир продолжается. Уже через 3 с небольшим минуты вас поприветствует специально приглашенный супергерой. Готовлюсь встретить здесь в студии Максима Минеева. Он будет играть живьем. Мы будем вести прямую трансляцию. Все в лучших традициях специального микса. Спасибо за внимание. Хорошего вечера, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Под супер темы на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Мы готовы.
2: Можно начинать.
3: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

0: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас расскажу вам то, что будет происходить в эфире в течение этого часа. Но сначала привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Да. Настал час удовольствия для тех, кто помнит, что такое настоящие клубные флаеры и неоновые браслеты. Сегодня мы посвящаем эфир легендарной московской троице Garage Sound System, диджеям Сухов, Вайпер и Полина. В конце 90-х и нулевых эти ребята заставили всю страну полюбить правильный хаос. Пока обычные люди спали, миллионы полуночников ловили их радиошоу, а летом штурмовали Казантип ради фирменного плотного бита. Главный идеолог Олег Сухов, техничный вайпер и икона стиля диджей Полина. Идеальный баланс брутальной электроники и абсолютной харизмы. В эту субботу, завтра, легенды соберутся вместе в Екатеринбурге. Место встречи – клуб Central Point на Малышева 36. Один из сюрпризов этого вечера – на официальном разогреве перед культовым трио выступит Макс Минеев. Максим – огромный поклонник творчества Garage Sound System, и для него этот сет – особенная история. В процессе подготовки компиляции на этом мероприятии мы застали Максима и пригласили его в студию поиграть вживую, и он любезно согласился. Максим здесь в студии. Привет, Максим.
1: Добрый вечер, Екатеринбург. И всем-всем-всем большой привет.
0: Максим известен не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. Во всяком случае, он успел зарекомендовать себя организатором вечеринок в городе Калининград. Поиграл в Европе, в Польше. Да, я все правильно излагаю, Максим?
1: Да, Дим, все верно.
0: Ну и чем ты порадуешь нас сегодня и чем порадуешь нас завтра в клубе?
1: Сегодня в эфире хочу показать немного другую сторону электронной танцевальной музыки, которой, на удивление, очень мало у нас в городе. А завтра хочу показать немного ломаных ритмов и все то, что я слышал там за последние 20 лет на Garage Sound System и умудрился отыграть в Европе.
0: Мы направили на Максима веб-камеру на pilotfm.ru. Есть кнопка «Камера туда». Это камера сюда. Вы можете наблюдать за ним в процессе микса. С настоящего момента до 11 вечера. С нами Максим Минеев. Специальный микс. Радио Пилот. Живьем. Лайв. Полетели.
2: Музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

0: Как самочувствие космонавтов? Все хорошо? У нас тоже все в порядке. Спасибо. Мы продолжаем погружение в фирменный электронный вайв. В эфире эксклюзивный живой сет от Макса Минеева. Диджея, который прямо сейчас настраивает правильную атмосферу перед большим привозом. Максим, тут какой-то интересный трек в твоем исполнении звучит. Требуется комментарий. Пояснительная бригада.
1: Это российская исполнительница Маша из Home, проект Shadow Wax с композицией Николая Рептайл. И Минуб сделал на него эдит.
0: Как еще раз, кто сделал?
1: Минуб.
2: Затопнулся, как веревка в трой.
1: Мы его в мае привозили в Екатеринбург.
0: Ага. Спасибо за эти вибрации.
1: Да, прям, пожалуйста.
0: Прям очень круто, Максим, да.

0: это Николай Рептайл.
1: Ну, хоть песенки включай, они то они сидят, скучают. Ты звук-то убрал?
2: Нет.
1: В смысле?
2: Ты в эфире сейчас, Максим.
1: Супер.
2: Передай привет, кому хочешь.
1: Маме, жене, сыну и Игорю Анатольевичу.
2: Молодец. Напомню, в эту субботу Макс встает за пульт на официальном разогреве у легендарных Garage Sound System, Сухова, Вайпера и Полины. Локация — клуб Central Point на Малышева 36. Завтра. То, что вы слышите сейчас в колонках, лишь малая часть того плотного и глубокого звука, который Макс готовит для завтрашней ночи. Самое крутое, что этот сет создается настоящим фанатом для таких же ценителей электроники. Для нас с вами, друзья. Градус ожидания растет. Не переключайтесь и ловите правильный ритм. Специальный микс «Радио Пилот». Живем. Мы еще и транслируем на нашем сайте pilotfm.ru выступление Макса Минеева на 104.5 FM.

Просто кто-то такой старый. Это Николай Рептайл.

0: его сделал таким мультижанровым. Диджей Максим Минеев.
1: Спасибо, друзья. Дим, тебе тоже огромное спасибо.
0: Очень круто. Час удовольствия подошел к концу. Мы повспоминали легендарную московскую троицу Garage Sound System, Сухова, Вайпера и Полину. И послушали отличную премью-компиляцию от Макса Минеева. Давайте искупаем диджея в овациях за этот правильный вайп. Да, да. Просто класс. Максим, сейчас от тебя официальное, может быть, приглашение в клуб или приветствие, чей хочешь адрес. Вещай, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, завтра всех приглашаю на танцевальную площадку Central Point на Малышева 36. Для того, чтобы погрузиться действительно в очень классную и очень качественную электронно-танцевальную музыку. Ждем всех и каждого. Ну, а сейчас только хорошего вечера и хорошей пятницы. Я надеюсь, что мой микс был отличным припати для сегодняшнего вечера. Всем пока.
0: Да-да, свою задачу Макс выполнил на все 100. Дух старой школы, клубных флэеров и неонового вайба официально реанимирован. Мы переходим в режим ожидания в эту субботу. В клубе Central Point на Малышева 36 официальный разогрев от Макса Минеева и, пожалуй, главный привоз этого лета. Сухов, Вайпер и Полина. Garage Sound System. Спасибо за внимание, понимание, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Оставайтесь правильно настроенными и в плане радионастройки, и в плане вашего настроения, психологического состояния. Хороших выходных и до встречи на танцполе. Например, на одном из лучших танцполов лучшего на свете города. Клуб Central Point, Малышева 36. Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока!

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Бонжор.
9: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
10: Hello, everybody.
11: Коначива.
12: Саламатсва.
13: Бонжор.
14: Привет,
15: салют.
16: Привет.
15: Радио.
17: 104,4 FM.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: newscheckasfingerpass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State.
1: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай.
10: Привет,
0: салют. Привет.
11: Радио.
0: Стоп. Вечерний драйв на радиопилот. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Вечерний драйв на «Радио Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Привет.
1: Привет.
6: Салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсава.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.